0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Главрадио.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
0: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область. Городской округ.

0: дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на web-banq.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

0: реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Say low!

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: Одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья.

0: каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: слышишь?
1: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Канье Уэста.
2: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место

0: из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Эй, это Красавцы Лав Радио. Всем доброе утро. Готовы начинать с тобой этот день. И все, кто едет прямо сейчас в 7 часов утра на работу, ищут какой-то неочевидный способ немножечко подстегнуть себя, немножечко поднять себе настроение, неочевидный плюс найти в работе в 7 утра. Я вчера пришел домой после работы в обед, и вдруг, обычное человеческое желание, в плюс 30 захотел немножечко помыться, бац, отключена вся вода. И холодная, и горячая, в чем плюс? Да, конечно же, я помылся в коматозе уже в 5 утра, еще когда собирался на работу. Вы можете меня остановить и спросить, но ведь почему выключают воду ровно в обед? Потому что как раз-таки большинство людей на работе, так что какой же это плюс? Плюс в том, что вы пошли на эту работу. Потому что если бы на работу вы не пошли, вы застали бы выключенную воду и, естественно, расстроились. А так, на работе вы счастливые, довольные, в 6 часов утра еще мытые, уже чистенькие сидите. Ну или не так. Если вдруг у вас есть там кондиционер, наверное, вам было не так тяжело. Пробираемся через московскую жару, ищем неочевиднейшие плюсы и стартуем этот день прямо сейчас, уже чистые и свежие. С новой музыкой, естественно, которую мы поставим прямо с утра. Будем разбираться в треках, которые нас сегодня будили. Потом посмотрим, что там звезды говорят и что звезды делают уже физически, которые среди нас. А начинаем это утро вместе с Offenbach and Miles Away. Это Красавцы Лав Радио. Всем доброе утро.

0: Это Мейбелл и Don't Call Me Up здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 7 часов 13 минут в столице. И, как всегда, в это время, ну, плюс-минус минутка, мы открываем Morning Routine, рубрика, в которой делимся теми треками, под которые просыпались сегодня.
1: Ну что, вы уже проснулись? Если еще нет, давайте мы вам поставим пару треков. Вы пополните свои плейлисты, будете ходить весь день что-нибудь там напевать, немножечко вам будет полегче сегодня просыпаться. Я расшифровывал все это время, как только начал эфир, я сидел, вот артист, классный трек под названием Flames, такой тягучий, певучий, с сильным басом, но там название артиста NTTRL. 5 букв. Сокращение какое-то. Искал. Вот твой вариант, как прочитать эти 5 букв? Как они расшифровываются?
0: Мне кажется, тринитротолол.
1: Natural.
0: Ну вот да, он убрал просто гласные.
1: Она,
0: это девочка. Mm-hmm. Девочка Flames, песня называется.
1: Yeah.
0: Сама она Natural. Yeah. NTTRL. И вот песня такая.

0: могу такое техно люблю, конечно. А еще вот, я не знаю, лично я какой-то советский вокал слышу в этом. А у меня особый пунктик. Я как только слышу советский вокал, я сразу делаю погромче.
1: Советский оркестр на фоне тоже играет или нет?
0: Иду всегда по-разному. Угу. Главное, чтобы он играл в мажоре. Вот это основное условие.
1: Дай мне памяти.
0: Дай мне памяти.
1: Дай мне памяти.
0: Придется удалить ваше приложение.
1: Вы очень подорожали компьютерные запчасти. Дай мне памяти.
0: Ваш телефон не обновлялся уже 2 недели. Резервная копия не создавалась. Дай мне памяти. Но я хочу сказать, что она молодец. Она пошла на следующий уровень. Обычно говорят, чувство искусства. Любовь так. Это чувство, любовь это искусство во многих песнях. А она чувство искусственны. Это мысль второго порядка, а это значит, человек старался.
1: А какой там третий порядок?
0: Третьего порядка не будет. Это третьего с компот, и этот трек «Никак не живем». Очередная версия звуконизации да. Мема популярнейшего.
1: Очень нравится мем, потому что он очень ритмичный, и его можно наложить на что угодно.
0: И вот тут тоже с прозвищем, с никнеймом артиста может возникнуть путаница, потому что написано «Сан-ТВ». «Сан-ТВ», ну типа в одно слово «Сан-ТВ». Ну, как будто бы кажется, что это Санта. Просто он, ну, перевернул А и убрал палочку.
1: Не Санта, Стефан.
0: Не Стефан, а точно, потому что вот ты послушай сейчас. Ну, это никак за не легендарочка. Как дела, как там на работе, как живете?
1: Никак не живем.

0: прямо для того, чтобы встряхнуть шейкер и выпить свой гейнер, потому что ты на тренировке.
1: Потянуться здесь нужно, мышцы немножечко растянуть.
0: И такое тоже можно. Вот эту яму услышал, мне так на вечеринку захотелось сильно, знаешь, вот сейчас вот и

0: Красавцы Лав Радио, наша рубрика Morning Routine, где мы предлагаем треки своего плейлиста.
1: И вот. Слушаем, как взрослые диджеи сэмплируют бабушку.
0: Да, никак не живем от Санту или Санта. Но немногим ранее сегодня с нами.
1: In Natural Flames.

0: Ну, какой легендарный артист современности. I Just Mind здесь в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрек. Это наш космический корабль. Несется меж звезд и записывает, фиксирует показания с каждой. Давайте расшифруем.
0: Овны. Твоя энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия. Овен.
3: Тельцы.
2: Насладись отдыхом и приятным общением.
3: Близнецы.
0: Отличный день для новых начинаний.
3: Раки.
2: В отношениях сегодня важны искренность и терпение.
3: Львы.
0: Твоя творческая энергия, Лев, на пике. Лови идею, смело ее реализуй.
3: Девы.
2: Важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
3: Весы.
0: В работе будьте сосредоточены и настойчивы. Даже небольшие усилия принесут заметный результат.
3: Скорпионы.
2: Ну, будь добрее к себе, а. Помни, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
3: Стрельцы.
0: Сегодня будьте с коллегами внимательными и открытыми.
3: Козероги.
2: Доверься интуиции, она сегодня не подведет.
3: Водолей.
0: Вечер идеален для спокойного отдыха. Пара часов наедине с собой восстановит силы.
3: Рыбы.
2: Время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит к большой цели.
1: Красавцы. Love Radio.

0: протри свои очки. Пинк здесь в эфире Love Radio напоминает о том, что после плавания в бассейне стоит обслужить свой инвентарь.
1: Ну или же поднять бокал.
0: Да. Ну или же поднять бокал. По-разному можно это сделать.
1: Да, вот есть два варианта после бассейна, то, что нужно сделать.
0: Я думаю, и то последовательно должно идти.
1: А что сейчас удивляет людей в сети? Так это увиденная в кофейне Анна Винтур, бывший главред ВОК, теперь сама ходит себе за кофе. И это инфоповод в соцсетях. Ничего себе! Познать пришлось ей простые человеческие радости. Кто-то называет это даже реалити-чек.
0: Без ассистента. Обычный ассистент ходил.
1: Сама
0: теперь она...
1: пешочком.
0: Ну-ка,
1: пришла,
0: знаете, что?
1: Взяла, пошла сидеть за столиком.
0: Мне кажется, даже и во времена рассвета главредства, вообще, ассистент не всегда бегает за кофе. Ведь бывает, что ассистент занят чем-то важным по работе, а ты идешь за кофе.
1: Такое, правда, бывает. Но для этого что? Кто есть? Второй ассистент. Да. Чисто кофейный один.
0: Хотел
1: на
0: бы
1: полставки
0: пожить 2-3 дня с двумя ассистентами и двумя охранниками. Вот под тебе выдают вот такой вот рабочий подряд. И такие, поживи, попробуй, как это.
1: Так, а, ну, минусы есть где-то?
0: Ну, я их думаю, ты бы хотел.
1: Ну, а где минус? Назови мне минус. Просто чтобы было сомнение малейшее,
0: ну,
1: должен,
0: например,
1: быть минус.
0: Ну, например, что ты не привык взаимодействовать с такими людьми, и ты бы такой, да ничего страшного, ничего страшного.
1: Да не, классно, посидим просто в пятером потусуемся.
0: Будешь, уважаешь меня. Вот эта часть.
1: Ну, к друзей.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым-золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Sexy and I know it. Это LMFAO. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем. Доброе утро. 7.44 столица.
1: И знаете ли, не для всех это утро доброе. Вчерашнее было еще менее добрым. Потому что Марк Цукерберг в своей запрещенной компании вчера взял и разослал сообщение 8000 людей. Говорит: слушайте, у вас теперь есть очень много свободного времени посмотреть последнюю серию «Пацанов», которая вышла, потому что вы все уволены.
0: Ого.
1: Ну, про «Пацанов» я додумал, а вот про «Уволены» нет. 8 тысяч человек вчера были отпущены из команды Марка.
0: А вот я читал о том, что да, в Америке не церемонится. Там даже нет, как у нас, двух недель отработки, а еще там дальше включается механизм отмены. То есть после того, как ты получаешь такое письмо, у тебя автоматически блокируется доступ ко всем твоим аккаунтам, рабочим телефонам, и ты обязан в течение 24 часов вернуть всю аппаратуру и забрать все свои вещички из офиса.
1: Но самое удивительное, он рассказал тем, кто остался, что же все-таки происходило. Просто недавно в компании был введен специальный контроль для слежки за работой. Компания мониторила нажатие каждой клавиши, малейшие движения мышью, и все думали, ну, наверное, следят за удаленщиками, чтобы точно смотреть, что на удаленке люди не ленятся. Но оказалось, как в аудиокомментарии...
0: Следили за офисниками.
1: Нет. Они тренировали искусственный интеллект, чтобы он совершал все те же действия, которые совершали сами сотрудники. То есть за каждым движением мышки следила ИИшка, которая считывала все это и теперь может выполнять ту же самую работу, которую выполнял человек. То есть буквально люди добровольно сидели 8 тысяч человек на своих рабочих креслах и тренировали искусственный интеллект. Вот такое вот черное зеркало получилось.
0: Но мы уже на Копче потренировались, все же знают, да?
1: Что да.
0: Вот эти проходы, отметьте все картинки, гидранты, мы уже научили нейросеть распознавать изображения.
1: Ну, из-за этого мы пока что не потеряли работу, а вот здесь. Так что знайте, что возможно, если в вашей компании внедрена какая-то система, которая отслеживает ваши клики, не факт, что люди переживают, что вы ничего не делаете. Скорее всего, ничего не делать вы будете года через три.
0: Делайте просто с помощью телефонного звонка традиционно. Тогда уже и не сможет повторить.
1: Да, вы традиционно получите ответ. Что, написать, что ли, не мог? Что звонишь?
0: Да он такой тоже может быть.
2: Красавцы. Love Radio.

0: вот это Runaway, это дочь Леди Гага в эфире Love Radio.
1: А вы знаете, где мужчине необходимо спать? Дома, в первую очередь. Это
0: вспомнилась
1: все женщины
0: фраза считают. Из советского кино.
1: Но на самом деле эксперты говорят, что мужчине необходимо спать справа от женщины, ага. А женщине слева от мужчины. Такое чем расположение быстрее? Усиливает гармонию в отношениях. Мужчина создает ощущение надежности и безопасности, а женщина наполняет пару теплом, заботой, эмоциональной близостью. Видимо, только с этих сторон. По словам специалистов, даже подобные мелочи способны отражаться на взаимопонимании и атмосфере в паре.
0: А если уже по-другому вы привыкли и у вас гармония, это перекладываться надо, переучиваться?
1: Переучиться, конечно.
0: Считаю...
1: Что, у тебя сила привычки?
0: Необоснованно, да, сила привычки. В силу физиологии.
1: Ты представляешь, как вы заживете? Вот вы сейчас круто же живете, все хорошо. А тогда вообще
0: еще круче.
1: Бешеная
0: нет,
1: гармония.
0: Тогда стена будет с другой стороны, с моей. И я ногами буду в нее упираться и не высыпаться. Думаю, гармония посыпется. С этого.
1: Почему? А зато, если будет жарко, ты будешь на стену вот так вот руку класть, она тебя будет охлаждать. А если будет скучно, если у тебя там ковер висит, ты еще гулять по нему сможешь.
0: А если тебе будет грустно? Мама вообще говорила, спите под одним одеялом, и все будет у вас в семейной жизни круто. Вот это работает.
1: Это работает.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
3: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько
11: богатстве?
12: Условий.
13: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
15: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются. Формируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле».

0: Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте laferadio.ru. 18+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
5: Я люблю тебя.
4: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 утра.
1: Love News.
2: Мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян. В столице пройдет велофестиваль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали заманивать людей в закрытые телеграм-каналы, которые обещают бесплатный доступ к новинкам кино и сериалов. Когда набирается аудитория, аферисты проводят аукцион. По заявлениям злоумышленников, победит тот, кто переведет больше всего денег. Он получит приз в размере до 250 тысяч рублей. Далее в канале начинают публиковать списки пользователей, которые якобы уже перевели деньги. Эксперты по безопасности рекомендуют не принимать участие в сомнительных аукционах и пользоваться только легальными онлайн-сервисами для просмотра фильмов и сериалов. Волнистый небоскреб высотой почти 250 метров построит в Москва-Сити. В нем будет 52 этажа. Остекление стилизует под японское оригами. Внутри разместят офисы, торговую галерею, кафе и общественные пространства. На верхних этажах будет панорамный ресторан с террасами. Башню построят рядом с ключевыми транспортными узлами в пешей доступности от метро и МЦД. Звезда «Дневников вампира» Пола Уэсли отдыхает в Италии со своей невестой. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Мы обязательно встретимся ровно через час. Расскажу о других интересных событиях. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Если ты любишь велосипед и хотел приехать в столицу, приезжай прямо на нем. Скоро велофестиваль, проведем время.
3: Ведь когда ты доехал на велосипеде куда-то, что хочется поделать еще больше? Еще покататься на велосипеде?
0: Конечно, это же логика вело.
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Ну, традиционно собираются все велосипедисты в Москве. Было 60 тысяч, если не ошибаюсь, в прошлом году и в этом. Перекрывается Садовое кольцо. Вот это такой большой круг дорожный внутри Москвы.
3: На то, на кольцо.
0: Да, и все начинают, ну, почти кольцо. Если посмотреть сверху, это такое гнутое кольцо, ну, которое жизнь умотало, потрепало. Да. А так вот все едут, 60 тысяч человек по перекрытому этому кольцу. И это, ну, невероятный перформанс. Это тот опыт, который стоит пережить.
3: Я помню, как я увидел велофестиваль в прошлом году. Мы вот гуляли вместе с Катей, ходили, и просто перекрытая улица, мы ее переходим, я говорю, смотри, толпа народу несется, один с другим, они все собирались тогда, они стягивались, знаешь, да. Еще пока не началось, еще тут группка, там группка, я говорю, давай, снимем велосипед, пойдем. Ну мы же вышли, говорю, не та одежда немного, может быть там потом, это же не
0: правильно.
3: Последний велофестиваль. Я был в тех людях, мы подошли до Маяковской, там есть въезд в туннель, и мы стояли над туннелем и делали... Эй, привет!
0: Участникам соревнований.
3: Да. И они махали в ответ, и мы им махали.
0: Красиво. Обожаю это.
3: Было эмоционально здорово.
0: А слышал, как все кричат, когда въезжают в туннель? Начинают шуметь. Вот если вы никогда не испытывали подобного, то стоит испытать. Приезжайте в Москву. Можно взять вот электровелосипед в аренду и очень легко и неспешно проехать со всеми.
3: Вот.
0: Напряжений больших там нет.
3: Самое главное, сделать это в день велофестиваля. Просто так, не заезжайте в туннеле, не кричите.
0: По Садовому кольцу идем, ну, будет сложновато. Сложновато. Ждем всех в Москве. Всех приветствую.

0: Звучит так, как будто бы название домашнего растения. Теофилус Лондон. Лондонский Теофилус поливайте два раза в день. Вместе с Kungs трек с названием Galaxy только что в эфире Love Radio. Красавцы с тобой и далее будем общаться.
1: Доброе утро, девочки.
2: Это наша рубрика, так называется. Доброе утро всем. Сегодня мы у вас решили спросить, девчонки, а как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Возможно, вот вам прям лень заниматься чем-то по дому или делать что-то на работе. Какую фразу или какое действие нужно совершить, что сказать мужчине, чтобы он ничего не понял и как героический рыцарь пошел выполнять действия за вас. Пишите 8-915-300-106-6 ваши версии. Также приходите в наш канал, там уже появился кружок и пост соответствующий тоже вот скоро появится. Можно написать под ним.
0: Вот пишите в комменты, отправил. Все, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас? Такая формулировка. Ну, самый простой пример, это, конечно, кулер. Мальчишки, поменяйте воду. Это всегда, всегда происходит. И мальчишки меняют воду в кулере. И это такое, просто улыбка, да. Ой, поменяйте воду, мы же девочки. Вот так.
2: Ну, со мной дома происходила неоднократно такая вещь, что прям ты видишь, что она в сильно плохом настроении, точнее, в погрустневшем. И ты думаешь, ну что же случилось, что же случилось? Она смотрит куда-то томно вдаль и говорит, еще посуда такая немытая.
0: Да.
2: Ты думаешь, ну... Малышка, эту проблему я могу решить. Да, если что, защитить от немытой посуды я способен вообще без проблем.
0: Блин, не знаю, как мыть, сейчас тоже только маникюр сделала.
2: О, кстати, это...
0: Вчерашняя домашняя ситуация, ровно она, ровно.
2: Тебя и поймали.
0: Ну, я не поймался, я говорю, давай я после эфира приду, и вот давай я еще добавлю сюда, просто чтобы завтра мне было веселее и было чем заняться. Так что там у меня целая гора.
2: Контр-игра. В общем, пишите, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Парни, если вас вманипулировали в какое-то действие, и вы его совершили, а потом так это она вот специально провернула все это. А какая? Рассказывайте схему, чтобы другие не повелись, но если поведутся, то... Уверенно это делали и понимали, что они делают.
0: 915-300-106-6. Пиши в любой удобный для тебя мессенджер. Ну а тот, в котором есть кружочки, уже наполняется твоими комментами под этими кружочками.
1: Доброе утро, девочки.

0: красиво же, да?
1: Филинг. О, не в себе.
2: Ну, все,
1: тогда давайте. Женщины в себе, давайте дальше.
0: Позовите врача кто-то. By India, Хчо, Мот ждут вас в левом углу. А мы продолжим.
3: Доброе утро, девочки.
0: Красавцы Love Radio. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, как сделать так, девчонки, чтобы мужчина выполнил какое-то действие за вас, что ему нужно сказать.
1: И Мария нам пишет, сказать, что у него лучше получится, потому что он такой-сякой уникальный и так далее.
0: Профессиональный маркетолог нам пишет, ну там лучше ты... такой-сякой, там пух и накидайте, что он классный, что
1: вообще,
0: вот непревзойденный.
1: Такой-сякой, то есть зайти через лезть и пощекотать мужское эго. Принимается такая версия.
0: Хорошо.
1: Наталья нам говорит.
0: Просто попросить. А если мужчина пойдет в попятную, значит, вам такой не нужен. Так а если коллегу вы просите кулер поменять, вот был пример сегодня уже.
1: Приходите в HR и говорите, нам мне не нужен такой мужчина. Он я не... просто попросил, а он просто отказался.
0: Не везет. Но он не везет.
1: Да,
0: он
1: это
0: как мужчина не состоялся.
1: Есть сообщение от Арины, говорит, а я начинаю сама демонстративно чинить табуретки. Тогда мужчина, видимо, понимает, что пора бы, наверное, или ему больно смотреть на это, начинает сам чинить.
0: Что за общество вас окружает, в котором вот есть, во-первых, табуретки, во-вторых, они сломаны. Где вы обитаете?
1: Ну, в местах, где много читают стихов на Новый год, судя по всему.
0: Дети?
1: Большие, крупные дети, ломающие табуретки.

0: примеряет на себя роль шамана. Таня, моя Мишель немножечко призывает дождя. Ну, как минимум, в Москву и область, чтобы чуть-чуть охладить пыл. 30 плюс ожидается в эти дни. И жара дает поводы для более праздных разговоров. К такому мы переходим в рубрике «Доброе утро, девочки». Как попросить парня, чтобы он что-то сделал за вас? Выясняем сегодня. Выдайте советы, девчонки.
1: Тамила говорит: «Сделай. Я знаю, ты можешь». Мотивационный спикер просто включается.
0: Он такой: «Встань и возьми, отнеси эту папку».
1: «Да, я могу, да, да!» И несет. Но очень-очень энергично это делает. И есть еще сообщение от Арины. Она говорит: «Вот если в офисе стоит пустой кулер и сидят кушают парни, демонстративно сама меняю бутыл.
0: Я работаю эстонская офис.
1: Да. Обычно хватает с двумя разными парнями, потом сарафанное радио, и всегда замена стоит. И все в офисе знают, сарафанное радио, конечно, парни бегут по офису и говорят: там вода появилась в кулере, мужики, пойдемте наливать».
0: Сарафанное срочно. Радио — это когда сплетни распространяются летом по офису.
1: По сарафанам. Да. А вы пишите 8-915-300-106-6. Рассказывайте, как заставить мужчину сделать какое-то действие за вас. Пишите нам в мессенджерах, пишите в нашем канале. Мы будем ждать ваших историй.
2: Реклама. Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
2: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Stick with you здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.42 в столице. Продолжаем обсуждение темы. Что же такое сказать парню, чтобы он все сделал за вас? Ну или хотя бы какое-то одно действие. Девочки, вы делитесь советами.
1: Продолжаем популяризировать вариант с игрой на мужском эго. Татьяна говорит, мужчину нужно похвалить, показать его ценность, и он сделает все, что угодно, даже если не хочет. Проверено, работает на 100%.
0: А вот работает ли это в обратную сторону? Может ли мужчина вот околдовать девчонку комплиментами, ее так осыпав, что она такая, ну, конечно, сделаю.
1: Я думаю, девушка скажет, ну, во-первых, спасибо.
0: Во-вторых,
1: это база. То есть комплименты в мою сторону так и должны были звучать.
0: В-третьих, наверное, я откажу тебе в твоей просьбе.
1: Показать ценность мужчины, это, ну, в каком формате? А вот у всех моих подруг ни один никто не может прикрутить вот пол. Вот ни один и не разбирается в трубах. Вот вообще даже никто из них не способен трубу прочистить. А ты у меня, вот тебе перчатки, вот тебе средства, отправляйся.
0: Ты просто супер. Я знаю, что ты такой талантливый, что это у тебя тоже получится.
1: Силовое воздействие тоже присутствует, Елена говорит. А я просто включаю командирский голос и говорю, а ну-ка, попу поднял и быстро нарвал мне цветов с соседской клумбы через дорогу.
0: Мы такое не поддерживаем.
1: Да, а потом ее же, вот, которую ты поднял, за решетку, потому что нельзя было рвать.
0: Арина продолжает сыпать свои варианты. Если очень хочется решить задачу сегодня, конечно, предварительно говорю, что это нужно сделать, починить. Если без результата, то она предлагает целый список дел. Так, сегодня нужно ужин, полы, картина. Что ты выберешь? И он тогда уже, оптимизируя свои энергозатраты, что-то да сделает.
1: Вот, потому что у человека всегда должен быть выбор. Неважно, если это выбор из трех зол. Выбор должен быть.
2: Доброе утро, девочки.

0: Джей Балвин, Хугель, Элли Голдинг, Топик, Араш, Диаком, I Adore You в эфире Love Radio, 8.49 столицы, и мы завершаем нашу рубрику «Доброе утро, девочки», в которой сегодня обсуждали, как сделать так, чтобы мужчина что-то сделал за вас, что ему сказать, что ему написать, что ему вложить в уши.
1: Мы выяснили три ветки. Первая ветка логичная и прямая. «Сделай, пожалуйста», и он делает.
0: Просьба.
1: Окей, работает.
0: Классическая просьба.
1: Вторая ветка «Силовая». Это ты приходишь и начинаешь какими-то своими волевыми качествами вдавливать мужчину и угрозами, и манипуляциями. И третья ветка.
0: Видишь твой большой собранный пазл. Если ты не поможешь, я буду присылать тебе его по кусочку.
1: И третья ветка — это игра на мужском эго.
0: Это да.
1: Ты самый сильный, крутой, невероятный, вообще ты такой мужик!
0: Но стоит отметить, что вот просто попросить — это как бы второй по популярности ответ. Силовой — самый последний, но первый — это, конечно, вот именно похвалить, начать с комплимента. Это больше всего мы получили сообщение вот такого формата.
1: Так что просто создайте какую-нибудь нерешенную задачу, если вдруг вы хотите услышать комплименты в свою сторону. К вам подойдут, набросают комплиментов, вы соберете все эти комплиментарные сливки и дальше можете спокойно отправляться уже мыть посуду.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

0: Москве 9 утра.
1: Love News.
2: В Госдуме рассказали, что делать, если горячую воду не включили вовремя. Love Radio разыграет билет на выступление Kanye West. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Если горячую воду не включили в заявленный срок после проведения плановых работ, жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию. Как отметили в Госдуме, если ответа долго нет, можно подать жалобу в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или местную прокуратуру. Важно записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы на портале госуслуги ИГИС ЖКХ. Покупатель имеет право вернуть некачественный товар даже в том случае, если упаковка вскрыта, а часть продукта съедена. По словам юристов, продавец изначально обязан выставлять позиции, которые отвечают требованиям и пригодны для своих целей. Если выясняется, что товар некачественный, магазин не может отказаться принять его обратно. Потребитель может потребовать замены, возврата денег, уменьшения цены, устранения недостатков или возмещения расходов на их исправление. Love Radio запустила грандиозные проекты для влюбленных в музыку и путешествия. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Лови в

0: Дракула. Здесь в эфире Лав Радио. Красавцы с тобой. Дальше у нас утиные истории. Напоминаем, игра, нам нужен игрок.
1: 8-915-300-106-6. Мы ждем в Максе сообщение «Хочу». Присылай его и присоединяйся к игре «Утиные истории».
0: Мы ждем тебя. Пиши прямо сейчас.
1: 8-915-300-106-6.
2: Красавцы. Лав Радио.

0: разучусь целовать.
1: Сейчас, если честно, это моя любимая песня Мари Краймбрери «Аморе Дэнс». Клянусь.
2: Все, верим, верим. Это точно правда. Вот
0: истории.
2: Будет ли правда утиная история, мы сейчас и будем разбираться.
1: Красавцы Лав Радио, прямо сейчас играем, и у нас уже есть претендент
2: Евгений
1: на победу.
2: Евгений на связи, доброе утро.
1: Алло, Евгений, привет.
3: Доброе утро.
1: Как ты там?
3: Да, потихонечку.
1: А где ты?
3: Жарко.
1: Где у тебя жарко?
3: Ростовская область, город Новошахтинск.
1: О, ну тогда да.
2: Всегда жарко. Как у тебя с интуицией обстоят дела?
3: Да более-менее.
2: Все нормально. Надеюсь. Что-то как-то двигаемся, что-то как-то жарко.
1: Туда-сюда какая-то тема, все, темочки поехали. Делаются. Все, интуиция работает. Сегодня поговорим с вами о королевской знати, господа. И не королевское это дело. Фраза, которую вычеркнула принцесса Диана из вокабуляра студентов-медиков Тушинской больницы. Действительно, принцесса Диана появилась там в июне 1995 года. Это исторический факт. Приехала, чтобы провести мастер-класс по пеленанию малышей для студентов-медиков. То есть вы спросите, что? Ну что, не умели пеленать? И действительно, по-новому не умели. В 90-е годы в России подходы к пеленанию все еще отличались достаточно консервативными методиками. Тугое пеленание.

0: Поэтому демонстрация Дианы вызвала огромный интерес у молодого поколения врачей, медицинских сестер. Они окружили и рассматривали, как принцесса Уэльская привезла с собой из Лондона не только пеленки, но и маленьких специальных кукол-манекенов. И они рассматривали, как она укладывает этих куколок и пеленает. И пеленает, и пеленает. И все такие: «Вау, вот это она пеленает. Неужели сама королева готова это сделать?»
1: Принцесса.
0: А ей говорит: «Принцесса, принцесса». Они говорят: «Ну, ты типа потом королева». Ну, вот такая вот была история. Правда это или неправда, расскажите вы мне.
1: Евгений, как ты считаешь?
2: Я считаю, что, наверное, это правда.
0: А как это? Почему?
2: Ну, не знаю. Почему-то, ну, чем, знаете, такая вот история, которая, ну, кажется, что неправда. Вот наоборот, бывает правда.
1: Подвох какой-то.
2: Ну, как бы нелепо вроде бы, но, тем не менее, почему бы и нет.
1: Нелепо, сильно нелепо, да. Я пока с трудом могу поверить такое, что могло произойти.
0: Ну, а у тебя есть предположение у самого? Вот ты больше к чему склонен, Кирилл?
1: Я больше склонен к тому, что вряд ли прям было так. Мне кажется, ты что-то приплел сверху.
0: Хорошо, ладно. Я понял тебя. Обидно немножко даже стало. Приплел. Ну хорошо, тогда ваш коллективный ответ какой будет? Да, нет. То есть правда или ложь, вымысел, ха-ха?
1: Ну я доверяю интуиции Евгения. Сказал там все как-то, что-то куда-то.
0: Вот тут туда-сюда чувствую, что правда.
1: Ну если чудо куда-то... Евгений, в итоге правду оставляем?
2: Правду оставляем.
0: Оставляем правда и... забираем подарок. Незамедлительно чистейшая правда. Вот такой факт. В Тушинской больнице даже где-то есть фотография принцессы Дианы в окружении медиков. Это реально случилось в 90-е.
1: Сколько мест багажа она с собой везла, чтобы все куклы приехали?
0: Я думаю, у нее же свой самолет, принцессии.
1: Принцессии, карета, скорее всего, была,
0: В этом принцессием самолете для всего места нашлось.
1: Ну, Жень, мы тебя поздравляем, вручаем подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующая пенки, щетка и полоски для отбеливания.
0: Ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. А мы, конечно, подтверждаем и такие в ответ. Поздравляем тебя. Поздравляем.
2: Спасибо большое. Спасибо.
0: Обязательно ждем еще в гости на этом утиной истории. Ну, на сегодня, как бы, наши полномочия.
3: Утиные истории.

0: Дэнди в эфире Love Radio 920 столицы. И радостные мы, потому как завтра здесь с нами в студии Яна Кошкина. Знаете такую Яну Кошкину?
1: 10 часов утра будет с нами общаться и расскажет и о новом треке. Да, Яна поет. В новом сезоне «Однажды в России» в проекте «Сокровища императора» тоже поговорим.
0: Та самая актриса, которую приятнейше наблюдать на экране. А завтра будем воочию. И вы можете к нам присоединиться, между прочим, в то сообщество, где есть кружки. Мы забросим кружки с артисткой.
1: Многие Яну отмечают как актрису. Ну, не, вообще говорят, актриса с большой буквы, а Яну отмечают как актрису с большой.
0: Принято.

0: Установи приложение ресторана «Василиса», закажи доставку и получи скидку 20% на первый заказ. Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону плюс 7 978 559 05 88. Категория 16+.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: В магазинах «Народный амбар». Эскимо кафе-мороженое 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Жареные вкусные семечки Джим.
8: Знаем, любим и едим.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Амора, это Нюша в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем.
1: 3, 2, 1.
2: Старт 3. Это наш астромониторинг. Разбираемся, что звезды несут в сегодняшний день.
3: Овны.
0: Твоя энергия и решительность помогут преодолеть любые препятствия.
3: Тельцы.
2: Насладись отдыхом и приятным общением.
3: Близнецы.
0: Отличный день для новых начинаний.
3: Раки.
2: В отношениях сегодня важны искренность и терпение.
3: Львы.
0: Творческая энергия на пике. Ловите идеи, смело их реализуйте.
3: Девы.
2: Важно прислушаться к телу и не перегружать себя.
3: Весы.
0: В работе будьте сосредоточены и настойчивы. Даже небольшие усилия принесут заметный результат.
3: Скорпионы.
2: Будь добрее к себе. Помни, внутренняя сила растет именно в моменты принятия, а не самокритики.
3: Стрельцы.
0: Сегодня будьте с коллегами внимательными и открытыми.
3: Козероги.
2: Доверься интуиции, она сегодня не подведет.
3: Водолеи.
0: Вечер идеален для спокойного отдыха. Пара часов наедине с собой помогут остановить силы.
3: Рыбы.
2: Время планировать будущее. Один маленький шаг сегодня приблизит к большой цели.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Spencer, Know It All, это Петти Свимс в эфире Love Radio. И я понял, не только Sting, но еще и Готье и Кимбра. Somebody that I used то know somebody.
1: А вся музыка, похоже, это все смесь. И все также несколько шагов всего лишь вас отделяет от удачи, от удачной композиции или просто от удачи в жизни. Какие-то шаги психологи выяснили и назвали. Через несколько минут расскажем.
2: Love Radio.

0: Day Break Free в эфире Love Radio. 9.42 в столице. Красавцы с тобой. И как и обещали, идем по трем шагам к успеху.
1: Три шага, да, для прихода к успеху. К удаче. Говорят, что хроническое невезение — это вообще-то не проклятие, не стечение обстоятельств, а сбой в вашей биохимии мозга. И вот психолог нам назвала три шага для привлечения удачи.
0: Итак, шаг номер один – тренировка фокуса внимания. Каждый вечер, рекомендует психолог, задавайте себе вопрос, какие три возможности были сегодня рядом? Не проблемы и не обиды, а именно шансы, вот даже маленькие. Написать коллеге, выйти на новую остановку.
1: Вот это шанс, да, такой шанс я упускаю каждый день. Коллеге не написал опять.
0: Это когда ты такой не собрался силами, не сказал маршрутчику остановить его возле вот того столба.
1: Доехал, каждый раз пешком идешь от конечной, потому что не любишь разговаривать.
0: Или согласиться на кофе в качестве примера. Я вот думаю, а как же, ну, это же наоборот, ты такой, три возможности, которые у меня были сегодня, и я их упустил. После фокусировки внимания на этих трех вопросах и возможностях, ты дальше сфокусируешься на рефлексии. Че ж я такой? Так надо было реагировать.
1: А никто не говорил, что будет просто. Нужно тренировать себя и морально, и физически.
0: Перед тем, как расслабиться, напрягись.
1: Следующий шаг после всего этого стресса – восстановление нервной системы. Без сна и отдыха, говорит, ничего не получится. Сон, движение, снижение хронического стресса – база для широкого взгляда.
0: Каждый раз для радиоведущего, который с 7 утра приступает к своей деятельности, вот эти все советы про сон звучат немножко как издевка.
1: А я в целом, когда на это смотрю, тут же говорят, для привлечения удачи, вот сон, движение, снижение хронического стресса, все это воспринимаю как удачу. Удачно так сложилось, сегодня получилось побольше поспать, подвигаться, и стресса сегодня было поменьше.
0: Но еще рекомендуется третий шаг, называется он «маленькие действия». Удача, как поясняет психолог, часто приходит через людей. Ее английское имя сегодня что? Серендипность. Умение находить ценности, ценные случайности.
1: Ну вот случилось так, что ты столкнулся с кем-то в метро, а этот кто-то крутой начальник, и ты вот толкнул его и сказал: «Ой, простите, вот такой шикарный ваш вид, не стоило сегодня портить». И вас взяли на работу.
0: Это как
1: видимо,
0: в этих
1: так.
0: Видео, когда дедушка не мог перейти через дорогу, а человек, опаздывающий на собеседование, ему помог. Он поднимается наверх, ему говорят: «Вы опоздали на собеседование». И начальник говорит: «Я не возьму безответственного человека». И заходит дедушка, отец начальника, и «В камине 6 утра, фотография твоя».
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: мы продолжаем, красавцы, с тобой. Если ты любишь музыку, то ты точно слушаешь Love Radio.
1: Ну и мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Напоминаем, что именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Отправляемся в Стамбул на Kanye West. Один билет мы разыгрываем до четверга на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал. И его ты узнаешь легко, если ты говоришь: «Вот, я узнал». Нет, значит, тогда нелегко. Это не сигнал. Надо слушать эфир в течение дня и узнавать, где же этот сигнал. Дозванивайся в эфир и выходи в финал.
0: Вот, да. Победители после того, как ты дозвонишься и пройдешь финал, мы определим уже завтра, в пятницу, здесь, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Если тебе мало подробностей, всегда ищи более полное описание на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+.
2: Реклама. Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий.
17: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Мошенники используют схемы обмана с подработкой. В студии Лав-Радио появятся известные юмористы. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России на 30% увеличилось количество мошенников, которые предлагают сезонную подработку. Чаще всего аферисты используют вакансии сотрудников службы доставки, промо-акции и выездные работы. Злоумышленники копируют такие объявления в интернете, создают страницы от имени HR-менеджеров и переводят общение в мессенджеры. У потенциальной жертвы просят паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты и коды из сообщений. Бывают и случаи, когда мошенники требуют оплатить медкнижку, специальную одежду, обучение или доступ к сменам. Дженна Ортега отметится в главной роли в новой ленте под названием «Лили Мэйби». Картину описывают как роуд-муви с элементами антиутопии. В центре сюжета девушка, молодой человек и мальчик. Все они скрывают тяжелую тайну. Герои вместе отправляются в путешествие через опустевшие города, заброшенные дороги и древние леса в поисках самих себя. Съемки ленты начнутся через год. Дата выхода проекта пока неизвестна. Дмитрий Кожома и Елизавета Коноваленко появятся в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Обсудим с юмористами КВН и узнаем подробности нового проекта команды. Начинаем сегодня в 7 вечера по Москве. Подключайся и наслаждайся. Будет круто. В Греции в Ионийском море продают частный остров дешевле квартиры в Москве. Лот, который выставили на аукционе, можно купить примерно за 20,5 миллионов рублей в переводе на наши деньги. На острове 7 километров береговой линии. Однако есть несколько но. Строить там почти нельзя. Это охраняемая природная территория. В наличии только старый дом и часовня. Ни электричества, ни воды, ни причала. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
1: Красавцы Лав-Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Да, это мы. Всем большущие привет. И какие новости? Какие новости принесла Галя Ростова? Если бы ты когда-то мечтал стать героем необитаемого острова, за 20 миллионов рублей можешь это сделать.
3: 20,5 миллионов рублей дешевле, да. Квартиры в Москве можно купить целый остров, приехать туда, и ничего нельзя строить, и там нет причала. И в целом, если кого-то нужно отправить в ссылку, отличное место.
0: Нет, ну подожди, если кого-то нужно отправить в ссылку, чтобы он подумал о своем поведении, там есть старый дом и часовня, где можно...
3: В одном живешь, в другом думаешь на
0: отмаливаешь
3: поведение.
0: Просто да, все свои грехи. Греция, Ионическое море, в целом виды приятные, заповедная зона, всевозможные живности, возможно, там
3: 7 километров береговой линии, можно по кругу бегать, набегать какое-то количество километров вокруг острова, можно внутрь острова. Правда, строить ничего нельзя, потому что зона особая, природно охраняемая, поэтому никакого коттеджа, ну, наверное, можно снести старый дом и на его месте построить какой-то новый дом.
0: Или отреставрировать, что сейчас крайне модно. Купил себе остров в Греческом море.
3: Настолько сильный кризис среднего возраста. Нашел себе избушку в Ионическом море на острове. Решил с потенциалом. Главное реализовать потенциал.
0: Ну, знаешь, не такой уж и кризис, если 20,5 миллионов рублей у тебя было. Получается такой.
3: Ну, он не финансовый, он моральный.
1: Красавцы Лав-Радио пришли.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Я газую, как машина. Я газую до квартиры. Юля Зиверт и газ в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой продолжаем.
1: Тут
0: ищем любовь во всех ее проявлениях, в том числе и в мелких презентах.
2: Девушки, ну что вы ждете? Какие подарочки вы бы хотели получить? Может быть, букет цветов? Возможно, какой-нибудь поход в приятный ресторан?
0: Может быть, кольцо со своим именем, что является базовым минимумом для многих?
2: Но, как оказалось, треть россиянок получают от мужчин в подарок шаурму и роллы. Какие времена, такие и подарки.
0: Элегантно.
2: Многие мужчины считают такой ужин полноценным презентом. Ну а вы видели, сколько роллы?

0: всю улицу.
1: Как жалко, что я шел вдоль проспекта, и чуть-чуть есть легкий скрип на зубах.
0: Некоторые также называют подарком свою чистоплотность. Например,
1: да?
0: Они не разбрасывают... Вот.
1: Так просто
0: по квартире,
1: жить
0: да, то есть, родная, ты понимаешь, да, я понимаю, а по нашей обычной жизни я вот такой, какой есть, но сегодня 8 марта, поэтому мытый, да. И носки все в корзинке.
1: Или выходит, говорит, ну что, я мытый, я жду свою награду.
0: Да, где, вот тебе вот подарок, а где мой подарок?

0: Красавцы. Love Radio.
1: Are you ready?
2: Are you ready?

0: mess with me.
1: Are you ready?

0: Ready, Set, Go. Это new song вместе с Are You Ready и Lynn Rain. Короче, я все перепутал. Давайте еще разок. Я начну сначала. Итак, это new song, это Lynn Rain и Are You Ready. Вот теперь правильная последовательность.
1: Еще правильная последовательность — это сегодня включить в 16.00 телеканал Муз-ТВ, потому что там будет Love Radio Chart, а повторы, если что, можно посмотреть уже завтра в пятницу в 9 утра.
0: И там вы можете увидеть абсолютно все видеоработы на те песни, что звучат в нашем эфире. Ну, еще, конечно, отправить сообщение. Лучше дадим в повторе по средам здесь, в нашем эфире.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Мистер Норрис. Азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия. Ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
6: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-05-88. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: Однажды я зашел на Пхукете в кафе, и там был клип «Матранга» «Медуза».
1: Я думал, ты однажды зашел на Пхукете в океан, и она подплыла, нет, и ты решил наладить лучше международные отношения.
0: Тут лучше даже. Подходит ко мне, значит, работник кафе и говорит: «It's my friend from Russia». И тогда я понял, как выглядит та самая «Медуза» тайландская.
1: Это она была?
0: Она, смотрю, подруга. Заказывать будет. Вот такая ситуация. Верьте, не верьте, как хотите.
1: Ну, дальше придется только вспоминать. Ничего верить, никому верить не нужно будет. У нас «Сердце Милы Йовович» — это игра, где мы ставим вам фразы из кино и сериалов о любви, а вам нужно понять, откуда эта самая фраза. 8-915-300-106-6. Запишите номер и ожидайте.
0: Это шоу «Красавцы Лав Радио». Мы приготовили для тебя подарок.
2: Реклама. В магазинах «Народный амбар». Сосиски филейские «Вязанка» 139,90 за 300 грамм. Тесто слоеное «Гастрошеф» в ассортименте 68,90 за 500 грамм. Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Amber Van Day, Martin Jensen и Ney. Can't come to the phone. Прямо сейчас в эфире Love Radio. Подходить к телефону, кстати, нужно. Ну, как минимум, чтобы загрузить там свой мессенджер Макс и отправить ответы в игру «Сердце Милы Йовович» в эфире Love Radio. Может быть, вы заберете сегодня подарок.
1: Сердцу Мила Йовович.
2: Задание все то же. Мы ставим вам какую-то фразу из фильма или же сериала о любви. И вам нужно понять, из какого произведения данная фраза. 8-915-300-106-6. Открывайте Макс и приготовьтесь отправлять ваши ответы.
0: Итак, фраза.
3: Это было множество разноцветных стеклышек. Если сложить их вместе, это получалась чудесная мозаика. Мы как бы были созданы друг для друга. Я почувствовал это с первого момента, когда наши глаза встретились.
4: Первый момент.
0: Нет, ну он восторженно как будто бы немножко говорит. Давайте подсказку сразу закинем.
2: Сразу? Это... Ну да, чуть-чуть подумать.
0: Настояться комментарием, как
2: чуть-чуть
0: говорится.
2: Немножечко, чтобы люди прикинули, шут, что за шут. Мозаика такая чудесная получилась, когда складываешь их вместе.
0: Из цветных стеклышек.
2: Романтическая комедия некая. 93-го года.
0: Тут сам пошел в подсказку.
2: Ну а это все, подождали, конечно. Теперь подсказка, теперь продолжай.
0: Том Хэнкс, Мэг Райан в главных ролях. Но вот этот вдох глубокий, как будто бы не от Мэг Райан звучал на фоне.
2: Ты думаешь, это Том Хэнкс? Вот заезжайте в наш город Хэнкс.
0: Прекрасно.
2: Это, кстати, ремейк фильма
0: пельмени.
2: «Роман на память» 1957 года. Но у нас уже прилетели правильные ответы. Это не «Изгой», Ольга, но вот есть три правильных ответа. И самой первой была Оксана, которая написала «Не спящие в сердце». Абсолютно верно, они не спят, они собирают мозаики. Кстати, съемки проходили в основном, знаете где?
0: Где?
2: В Сиэтле.
0: Не может быть, не может быть.
2: Поздравляем тебя, Оксана.
0: Вручаем подарочный бокс от бренда «Лемус». Это не просто косметика, а космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием.
2: Говорят, этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Поздравляем тебя, Оксан.
0: Ну а сердцу Милы Йовович вернется уже в следующий вторник.
1: Сердцу Мила Йовович.

0: Эйва Макс и Don't Click Play в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И мы встречаем еще одного красавчика. Но он свеженький, в отличие от нас, потому что только проснулся, весь такой хорошенький, без пробок доехал.
1: Да, он здесь вот на диване был, как Анит. Все-таки ехал, да, не только проснулся, чуть пораньше.
0: Здравствуйте, Максим.
1: Доброе утро.
2: О ком речь вообще идет?
0: Макс Фабин, ты красивый, мы так считаем. Ну, это мое мужское мнение.
2: Спасибо. Ну, вы-то здесь как, господа?
1: Да сидим, вот, обсуждали сегодня, как заставить парня, у девчонок спрашивали, сделать что-то за девушку. В общем, есть ли какие-то способы манипуляции? Как ты считаешь, тебя в какое-то действие вманипулировали когда-то?
2: Неоднократно. Какой ответ вы ожидали, уважаемые?
1: Не столь искренние и болезненные по интонации.
0: У тебя глаза такие грустные были, сейчас в этот момент я увидел. Неоднократно. А что, попросила?
1: Как, ну, например.
2: У меня сейчас череда архивных событий таких, знаете, в голове.
0: Так, ну, давай какой-нибудь яркий пример там. Что попросила сделать? Машину починить ее?
2: Да нет.
0: А что?
2: Машины там не было. Слушайте, ну что? Хорошо, вот мы покупали, у меня вот была жена однажды, рассказываю.
0: Да.
2: У меня была жена однажды. А, значит, там много было интересных ситуаций. Ну вот, например, мы ей покупали машину. Она так. Там взяла кредит, она машину захотела. Вот, значит, подбором машины...
0: А почему мы это говоришь тогда, если она взяла кредит?
2: Ну потому что подбором машины...
0: А, занимался
2: и
0: ты.
2: Все, занимался да. Я с теми вот этими вот договорами с подборщиками.
0: Ты ходил,
2: так
0: да,
2: далее.
0: Так просвечивал? Мененное, крыло мененное. Вот,
2: ну,
0: это
2: в общем,
0: делал.
2: Да, а как бы, собственно, какую машину она хотела, она сама не знала даже, понимаете? Угу. И вот я, значит, методом тыка по этому минному полю, не дай бог, я что не то предложу, понимаешь, я же виноват буду.
0: Ну да, 100%. Вот.
2: Ну, собственно, так и было.
1: И в итоге был виноват.
2: Я потом,
1: да.
2: Она купила машину, а я был виноват.
1: Ужасно. Но она взяла кредит, в конце концов. Подбор подбором, а кредит — это болезненно.
2: Кредит кредитом, да.
0: Ну, хотя бы нормально машина-то побегала какое-то время.
2: А я уже не знаю историю.
0: Ну, ясно.
1: И побегала, видимо, с женой в закат. Все так и закончилось.
2: Ладно, ладно.
0: Вот такие вот веселые ноты.
2: Главное, не со злом их вспоминать, эти истории.
1: Вот, да.
0: Макс Фабин.
1: Неоднократно.
0: Дальше чисто с улыбкой. Ну, она зовут Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Мы вернемся завтра в 7 часов утра. 3 часа будем пробуждать вас, ставим хорошую музыку, играть в игры, делиться астромониторингом, а после встретим красоточку.
1: Давайте, всем классного дня. Уже завтра в 10 часов будет Яна Кошкина. Ну а до этого 7 часов утра. Красавцы Love Radio. Всем пока-пока.
3: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Льготы для студенческих семей расширили. Названы самые популярные хиты дискотек нулевых. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России начали действовать новые меры поддержки студенческих семей. Они могут сохранять единое пособие на детей даже при небольшом превышении прожиточного минимума. Если средний душевой доход выше регионального порога не более чем на 10%, деньги продолжат начислять. С 1 сентября такие семьи получат приоритетное право на места в общежитиях государственных и муниципальных вузов. Учебные заведения должны будут выделять отдельные комнаты или блоки для тех, кто состоит в браке и проживает с семьей. Также для студенток очной формы обучения повысили пособие по беременности и родам. Квартиры в новостройках начали дешеветь в старой и новой Москве. Средняя цена упала больше, чем на 2%. Аналитики назвали самые популярные хиты дискотек нулевых и 90-х. На первой позиции у россиян в этом году песня Димы Билана «Я твой номер один». Кроме того, в топе «Ай-яй-яй», «Он тебя целует» и «18 мне уже руки вверх», «Айс Бэйби Гуфам», «Солнышко от Дема» и работа группы «Винтаж» «Плохая девочка». У Джонни Деппа появился сталкер. Неизвестная женщина ходит у ворот особняка актера в LA, снимает что-то на камеру и пытается оставить послание. Эмилия Кларк позаботилась о будущем материнстве после проблем со здоровьем. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждая третья женщина в России получает от мужчин в подарок шаурму и роллы. При этом, согласно опросу, многие из парней считают такой ужин полноценным презентом. 16% уверены, что хорошее отношение к девушке само по себе подарок. Самыми популярными сюрпризами остаются цветы, гаджеты и подарочные сертификаты. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!

И еще ого-го какой. Если хочешь дополнение, купи шаурму, и все будет вообще идеально. Ты просто мужчина number one. Фаррелл Уильямс, Happy на старте этого часа. Дальше Биби Рекс и Фейтлесс, и я, Макс Фабиан.

0: Weeknd в своей стильной манере, что-то синти-поп, синти-вейв, звучит максимально ретроградно, можно и так сказать. Ну а мы отправляемся дальше, впереди много крутой музыки и хитов твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Но прежде чем мы отправимся дальше по нашему утру, продолжим наше путешествие, я всех поприветствую, друзья. Здрасте, большой-пребольшой привет и салют вам солнечный, можно сказать, ну, хочется сказать еще и праздничный, но нет. Сегодня просто рядовой четверг, и я, Макс Фабиан, ваш покорный слуга, всех приветствую и, конечно, желаю хорошего настроения. До конца этого часа с нами Кэт Сай и их работа Габриэла. Чуть раньше здесь Богдан Медведев, Broken Heart. Ну и совсем скоро The Second Voice, Let Me Be. Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. 18 по 21 мая. Лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.
0: 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который получит билет на выступление одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Без 10 дней лета уже можно, мне кажется, думать о том, что оно наступило. По погоде, как минимум, Хюгель Али Йорхаки просто поддерживает эти мысли своей работы. Una noche con Хюгель. Здесь на волнах Love Radio, 11.50 по московскому. Мы отправляемся дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И не забываем, что сегодня определится четвертый финалист проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на супершоу Kanye West в Стамбуле, которое состоится 30 мая этого года. Ну, а 22 числа, уже завтра, мы одного счастливчика, того, кто попадет в наш шорт-лист, обрадуем. Но те, кто дозвонятся в студию после специального сигнала, в любом случае получают наш памятный приз, так что жди этот сигнал сегодня и сразу дозванивайся после него по номеру 84-95-956-106-6. Ну, а пока что мы кайфуем под Holiday Boy, ты не хотела, и будет Кэтсай Габриэла в финале часа.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
12: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
13: Юлианна Караулова.
12: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
12: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

12 дня, столица. Вот и наступил по московскому времени экватор этого четверга. Впереди лучшие эмоции, твои победы, конечно же, крутой плейлист Dua Lipa Illusion. Прямо сейчас дальше лирик Don't Go Mad. Ну, я, Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой. Здесь на волнах.

0: Роберто и Алехандро, наверное, одни из самых популярных в мире имен по версии Леди Гаги или трека Алехандро. У нас же есть свои хиты, например, Александр или Александра. Всем обладателям этих премиальных имен большой привет. Здесь в эфире Love Radio, Леди Гага, 12.19, столица.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Конечно же, в России очень много крутых имен. Мне кажется, каждая достойна своей песни. Ну, а до конца текущего часа с нами Бенсон Бун, Mystical Magical. Чуть раньше Мэри Гу, заново.
2: Я хочу начать все заново, заново, где-то рядом с
0: таким. Ну и совсем скоро топик S7S Forget You. Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.

0: слышишь? Love and Life.
1: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West. Суперпроект Love and Life.
2: 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама.
4: Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: такую жару нарезаем по МКАДу под трек «Асфальт». Просто жжем асфальт вместе с Джакон и Киляной. Шикарные работы, в которой действительно очень классно кататься по МКАДу. Возможно, даже на машине с открытым верхом. Почему нет?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но при этом, конечно, нужно слушать Love Radio и ждать специальный сигнал проекта Love and Life, в котором мы разыграем билет на Kanye West, на его шикарное, грандиозное шоу, которое состоится 30 мая в Стамбуле. Ну а уже после, а точнее завтра, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы и подарим одному счастливчику, которого выберем рандомайзером и позвоним ему в прямом эфире. Подарим этот самый билет. Так что для того, чтобы забрать

0: Последнее место, последний слот в нашем большом финале. Обязательно жди специальный сигнал и дозванивайся в студию по номеру 8495-956-106-6. Ну а пока что Bob Sinclair Kaiser, I Can't Wait, и завершим час крутой работы Mystical Magical от Бенсона Буна.
1: Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие. We'll be right back.

Москве час дня. Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Музыка, удовольствие это доставит тебе и смысл привнесет. Эрик Принц, Call on Me. Прямо сейчас дальше Милки, Just the Way You Are. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: Мечтать можно о многом, о карьере, о деньгах, о просто каком-то человеческом счастье, о здоровье, об отпуске, о зарплате, повышении зарплаты, ну или, возможно, какой-нибудь премии. Ну а также можно мечтать о любви. Здесь в эфире Love Radio заметная мечта Алекса Ворона – это влюбиться в ту девушку, которую, ну вот, его герой нарисовал сам себе в голове.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: И вот знаешь, что я подумал? Классно, когда твоя мечта реализуется, материализуется именно такой, который ты себе ее вот представлял, нарисовал и создал в голове. Ну, а бывает чаще всего так, что да, ты получаешь, но это не так, я себе представлял, говорят многие. Мы же себе представляем дальнейшие 40 минут нашего эфира максимально яркими. Будет ветер от DJ Smash.
2: Быстро, как ветер, время промчалось, только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть раньше пилок, а Настя, Дима Билан.
3: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: И совсем скоро Брак Сексти and Pay to Exist.
4: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I...
0: Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
5: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
9: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
10: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
11: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
4: В магазинах «Народный амбар». Шашлык из свинины охлажденный 259,90 за килограмм. Колбаса вареная «Докторская Совнарком» 349,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: всех. Love Radio Лет снова возвращается. Действительно, это правда. Лето по своей температуре уже догнало, наверное, июль. Май догнал лето по температуре. LGS Glim догоняет нас своим треком Summer's Back здесь в эфире Love Radio в 13:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мне кажется, если будем держать такой ритм и дальше, 30-градусная жара сохранится, и кто любит ее, это, конечно, хорошо, ну а тем, кому нравится попрохладнее, будут треки, которые немножечко остудят тебя. Peach Electro, Every Breath You Take. Совсем скоро, до конца часа, будет ветер от DJ Smash, прохладный, возможно. Ну и в финале Another Talk To You, Fit 54 Ultra.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в Москве. Существовать – это быть в гармонии, но в первую очередь, конечно же, с собой и со Вселенной. Музыка помогает нам гармонизировать все вокруг. Adele – Rolling in the Deep прямо сейчас. Дальше послушаем Miles Away от Offenbach. Будет серебро «Отпусти».

плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Платина здесь на волнах Love Radio, Лана Дель Рей, ее прекрасный голос и свежая работа под названием First Light. 14:20 по столичному времени. Наслаждаемся, пока идет еще работа несколько секунд, и движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Впереди только яркие эмоции, конечно же, музыка, твои личные победы, ну и инсайт, который приходит от прослушивания нашего плейлиста. Ближайшие 40 минут будут богаты на инсайты, например, Александра Стена и ее новинка Fire. Федраши Сика, с вами Минелли, Yesterday. Совсем скоро не Religion, это Bibi Rexha Fadeless. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Мистер Норрис, азиатское бистро в ТЦ Меганом. Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ Меганом. Если знаешь,

Love Radio. Love Radio.

слышишь? Love and Life. Так звучит твой шанс. Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West. Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место в финале.

0: величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: есть драйв в эфире Love Radio благодаря Атомосу, его работе I Like The Way You Kiss Me. Нравится мне, когда ты меня вот так вот именно целуешь. Уж не знаю, что там за поцелуй, но это всегда приятно. 14:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мы же с тобой продолжаем целоваться и обниматься с творчеством шикарных артистов. И не забывай, что мы вовсю разыгрываем места, точнее место, финальное место в большом финале, который пройдет завтра, проекта Love and Life. Мы подарим одному из четырех счастливчиков билет на Kanye West, шоу которого состоится 30 мая этого года, этого месяца в Стамбуле на стадионе Ататюрка. Все, что тебе нужно, это слушать Love Radio внимательно и после специального сигнала дозваниваться к нам в студию по номеру 8495-956-106-6, гарантированно забирать наш памятный подарочек и место в большом финале. Ну а пока что тестостерон, малышка из The Hideaway и Broken Strings от Алана Уокера, Изабелл Мелькман и Кэтрин Орайан.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. Топ-1000. Лучших выбирают лучшие.

часа дня в Москве. Продолжаем наше движение по этому жаркому и музыкальному четвергу. Прямо сейчас на старте часа Леони, Калвин Скотт, Стей, дальше Зиверт, Газ, Дэвид Эм, Стрейн Дэнс, ну и я, Макс Фабиан.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Дары из Болгарии, победительница Евровидения 2026. Но действительно, под этот трек невозможно не зажигать. Хочется, ну вот, чтобы вот он звучал громче и чаще. Пожалуйста, Шазань добавляй к себе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше действительно все, что ты любишь и на русском языке, и на любых других. Главное, чтобы песня была хорошая и о любви. До конца текущего часа с нами Хчо, Мот и Ваиндия Шаде. Чуть раньше Бекки Куит, Girls Like. И совсем скоро Егор Крид, Артик Аст и их Карма. Это Love Radio. Оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
2: Love Radio.

0: Слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West'а.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.

0: Бекки Хилл, Outside of Love, здесь на волнах Love Radio. Продолжаем танцевальное настроение. Впереди будут разные треки, так что погнали, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Разные жанры, разные настроения, конечно же, разная лирика об Индиях, Чом Мод, Шаде. До конца часа очень красивая работа. Ну и завершим этот музыкальный отрезок легенды треком Sing It Back от Молоко. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир и вернусь к тебе уже завтра, сразу после утренних красавцев. Яна Кошкина посетит завтра утреннее шоу, так что обязательно подключайся с 7 до 11 утра по московскому. Ну а я в 11 сразу заберу пульт на себя. Всем классного дня и вечера.
2: Реклама.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день. Заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
7: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ.
11: Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
12: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса,

0: столице 16 часов. Love
1: News. Стало известно, когда в школах внедрят оценки за поведение, названа самая прибыльная профессия в Москве. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с нового учебного года появится трехуровневая система оценок за поведение – образцовая, допустимая и недопустимая. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Отметки будут выставлять школьникам с 1 по 11 класс. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве возглавил электрогазосварщик. Специалисты этой сферы зарабатывают от 585 тысяч рублей за вахту, выяснил ТАСС. На втором месте разработчик международной финтех-группы с зарплатой от 400 до 600 тысяч в месяц. На третьем – сетевой инженер с доходом 450 тысяч. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Вещи Мэтью Перри выставили на аукцион. Что могут купить поклонники, узнаешь на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Фильм «Руки вверх» получит продолжение. По словам фронтмена Сергея Жукова, вторая часть выйдет уже этой осенью. Напомню, сюжет картины основан на воспоминаниях и архивах создателей группы. Ленту снимали в Димитровграде, родном городе основателей коллектива, и в Самаре. Лучшим местом мира для любителей ходить пешком стал Берлин. Исследователи отметили, что в немецкой столице более 300 маршрутов для хайкинга и длинных прогулок. Также в топе городов Вена, Мюнхен, Осло, Прага, а также Стокгольм, Мадрид, Дублин и Париж. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Здравствуйте, говорю вам я, Александр Ушаков. Рад появиться за пультом на ближайшие 4 часа. Но на старте этого же часа нас ждет обворожительная Риана с работой Don't Stop the Music. Далее команда BTS, Holy Flame и Ваня Дмитриенко.

0: Nirvana Tech и трек Cherry Lips в эфире Love Radio только что, где далее узнаем, какие еще треки прозвучат в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках Алекс Уоррен и его Fever Dream. Чуть ранее DJ Smash напомнит о себе треком Bambi. После рекламы порадуют звонки и Ханна «Я не я». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: слышишь?
1: Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
0: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West.
1: Суперпроект Love and Life. С 18 по 21 мая лови специальный сигнал, дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место.

0: артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.
3: Реклама.
4: Крым Золото открывает свадебный сезон.
5: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
4: Крым Золото. Всегда отличная цена.
6: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Good Feeling в эфире Love Radio от Flow Rida. Только что, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Правда, перед этим я напомню тебе, что мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга, то есть вот сегодня включительно, на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал, его легко можно узнать. Дозванивайся в эфир сразу после него и выходи в финал, который состоится уже завтра. Победителей мы определим в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+, так что дерзай. Ну а мы тем временем движемся далее, и сразу после рекламы в твоих динамиках «The Second Voice» «Let Me Be», далее Никита и Мария Зайцева «Все слова о любви», ну а точку в этом часе поставит Алекс Уоррен «Fever Dream». Сразу после новости и вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционирование.

0: спланировать впечатление. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Введение платы за VPN-трафик отложат. В России выросли продажи подержанного авто. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти решили отложить внедрение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в телеком-рынке. Изначально такую меру планировали ввести до 1 мая, однако сейчас Минцифры хотят перенести сроки ближе к осени, в частности, на время после выборов в Госдуму. Россиянам рассказали, что делать, если банк заблокировал карту из-за сомнительного перевода. Как выяснила «Комсомольская правда», во-первых, важно не паниковать и помнить, что деньги не пропали и не арестованы, просто возможность пользоваться ими поставлена на паузу. Во-вторых, нужно позвонить в финансовую организацию по номеру, указанному на обратной стороне карты, и уточнить причины ограничения. В-третьих, необходимо собрать документы, подтверждающие, что человек не мошенник. Подойдут любые чеки, скриншот переписки с репетиторами или продавцами и справки. После того, как операцию подтвердят, банк разрешит платеж. Продажи подержанных автомобилей в России в апреле выросли сразу на 14%. Такие данные приводит Автостат. Чаще всего граждане нашей страны выбирают отечественную марку. Среди зарубежных же лидируют Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. По словам экспертов, интерес к такой покупке связан с высокими ценами на новые машины и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость авто из салона сейчас составляет почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. Дэвиду Бекхэму посвятили новый сорт нежно-розовой розы. Таким образом, знаменитого футболиста решили поблагодарить за вклад в спорт и добрые дела. Селеба признался, что теперь мечтает вырастить этот цветок в своем саду. Отмечается, что на создание сорта ушло целых 8 лет, а деньги с продажи каждого куста будут отправлять в фонд помощи нуждающимся. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Желаю тебе прекрасного вечера.
0: Какое же это неприятное ощущение, боль в пояснице. И именно вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio лечит от всех болезней, помогает сдать экзамены и устроиться на новую работу. Проверим в течение ближайшего времени. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и погнали.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: И Юля Белякова, естественно, тоже со мной. Напугалась, да, когда я начал говорить про боль в пояснице?
1: Да. Я думаю, ничего себе, у нас шоу переквалифицировалось просто. Я понимаю, что ты сын врачей, Саш.
0: Но мне хотелось как-то, знаешь, эпатажно начать вот так вот. Сразу, чтобы привлечь... Не пафосно.
1: Пафосно?
0: Хорошо, в чем пафос?
1: А в чем эпатаж?
0: Эпатаж сразу, ну, что Love Radio, любовь, а тут раз боль в пояснице. Нежданно-негаданно, как говорится. А здесь в чем пафос?
1: Ну, не знаю, ты просто понтуешься тем, что... А, да, в чем понт? К теме давай уже, вот что ты смотришь на меня так?
0: Не подготовился человечек к эфиру, сразу видно, наверное, тусовочки какие-то были ночные.
1: А ты мне свои подводки заранее не читаешь, к счастью.
0: Я всегда готов, я как пионер, понимаешь? Вот, я старше тебя, я еще помню эти времена. Ладно, все, давай переходить к теме.
1: Это тоже стрёмный понт, если честно. Ну, ладно.
0: Это не понт, хватит вот этими, как это, зумерскими, нет, миллениальскими, да?
1: Ты миллениал.
0: Я миллениал, ты зумер.
1: Да.
0: Зумерскими словами бросаться здесь. Это вы там привыкли в своем комьюнити вот это вот граф на кокосовом пить. А мы, понимаешь ли, нормальный черный кофе пьем по утрам. Мужицкий такой. Вот, ладно, все, тема дня сегодня такая. Вот, кстати, тема сегодня, мне кажется, мы как раз поделим зумеров и миллениалов в плане ответов, потому что она звучит так. Что делать со страхом похода в дорогой ресторан? Вообще, есть ли он у вас, дорогие слушатели? Нужно ли наряжаться или сколько-то иметь денег с собой, чтобы иметь вот эту уверенность? Уверенность входа в ресторан.
1: Это очень крутая тема.
0: Спасибо.
1: Просто флешбеки. Это все.
0: Так, чего? Флешбеки, рассказывай.
1: Да, ну, косвенная какая-то история мне пришла на ум. Я очень сильно переживаю, что на первое свидание меня молодой человек привезет в какое-то заведение, знаешь, вот прям Барвиха Лакшери Вилладж. Вот прям супер какое-то пафосное. А я, ну, в вилках разбираюсь, как бы, я знаю, что надо начинать там с самой дальней и двигаться ближе к тарелке. Вот примерно на таком уровне мои знания этикета.
0: А там, то есть... Много вилок, много ложек.
1: А ты не,
0: я вообще, я не в теме. Я тебе больше скажу сейчас. Мне кажется, парни, которые действительно вот потенциально могут кого-то пригласить на свидание, задумались такие, да вообще никогда у нас в мыслях не было сразу везти в дорогой ресторан. Это, извините меня, сначала присмотреться надо к человечку. Вот. Но я уверен, что есть такие случаи. Вот как бы ты себя вела тогда? Что бы ты делала?
1: Да что, по наитию. Вообще нужно максимально быть естественным всегда. Берешь бургер в таком ресторане. А что, а там ну, прибор не нужны.
0: Да приборы-то там не нужны, там и перчатки тебе вынесут, наверное, вот. Такие, знаешь, какие-то пять пар разные выбрать.
1: А лучше, лучше, в общем, утрировать романтику, сказать, да зачем нам весь этот пафош и эпатаж? Поехали за бургерами.
0: За бургерами. Ну, вот проще с тобой, конечно, гораздо, и это приятно, это круто, потому что парни, честно тебе скажу, когда идут на свидание, думают как раз-таки вот сейчас, она скажет, а поехали-ка в одно место, я хорошее знаю, и тоже приведет в ресторан, говорит, крутой. Я не знаю, там я в них не разбираюсь. И ты такой заходишь, понимаешь, что на тебя смотрят уже с таким, знаешь, недоверием.
1: Да,
0: есть же вот
1: да,
0: эта чуйка.
1: Да, да.
0: И ты такой, денежка имеется, я разуюсь сейчас здесь. У меня все носочки чистые, вы не переживайте. Я никого 100%. Не обижу здесь. Я буду хорошо себя вести, я никого не опозорю. Вот такая мысль. Откуда это в нас?
1: Это бедное мышление.
0: Сейчас ты оскорбила вообще очень много людей.
1: Нас всех.
0: Ты думаешь, что нас так воспитывали?
1: Ну да, мне кажется, мы привыкли быть скромными, нам надо раскрепощаться.
0: Во времена наших родителей такого не было, правильно?
1: Ну как, мне кажется, оно было еще более узкоориентировано.
0: Ну, возможно.
1: Оно во все времена было.
0: Возможно. Хорошо, ладно.
1: В массовом
0: так или иначе, вот мы с Юлей набросали, рассказали о своих страхах. В общем-то, вы тоже делитесь. У нас есть канал Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и другие социальные сети, в которых появятся посты. Обязательно под ними оставляйте свои комментарии, рассказывайте свои истории. Я уверен, они у вас тоже есть. Обязательно все прочитаю. За лучшие мы отдадим подарки. Время пошло, мы начинаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Бен, Рене Миллер и трек Body Talk в эфире Love Radio только что. Где далее?
1: Колонка редактора.
0: Ну и, собственно, появляется этот самый редактор. Ольга сидит вот уже готовая отвечать на мой вопрос.
2: Оль,
0: ну, готовая ты раз. Расскажи, как преодолеть страх похода в дорогие места? Не обязательно ресторан, вот в дорогой магазин. Заходишь там...
2: Я туда не захожу.
0: Ага, вот этого и начнем.
2: Я смотрю со стороны, если в магазине нет людей, нет покупателей, я туда не захожу. Потому что я понимаю, что он не по моему кошельку.
0: Не для меня
2: не
0: этот
2: для
0: магазин.
2: Меня. Но мне советуют, наоборот, заходить и нечего бояться. Вот мне друзья говорят, что надо тренировать себя. Надо заходить в такие рестораны,
0: магазины. Я тебе больше
2: скажу,
0: есть курсы даже такие, которые таким образом учат людей повышать в себе уровень ценности, уровень важности.
2: Купи.
0: Купи, что?
2: Мне купи такой курс.
0: Ты на какие-то на другие курсы ходишь, да? У тебя вечно виш-лист всплывает.
2: Да, а почему нет? А я девочка.
0: А почему? Не надо мне вот это. Я это все проходил, Оля. За 2 года, пока шоу существует, поверь мне, я уже изучил всю эту терапию твою. Ты мне лучше расскажи. Вот тебя молодой человек, например, зовет на свидание и ведет в супердорогущий ресторан. Что будешь делать?
2: Ну, мне очень уловко. Конечно.
0: Уловка?
2: Я неловко. Я обязательно должна посмотреть меню заранее. Я не шучу, я серьезно, я так делала. Я смотрю заранее меню, понимаю, что я там точно выберу, потому что очень часто в названиях я путаюсь, и я не понимаю, что из этого блюда, а что прибор. Ну, короче.
0: Прибор?
2: Ну, нет, ну, я смотрю меню, смотрю, какая там атмосфера, в какой одежде туда приходит. Я обязательно в социальных сетях проверяю фотографии. В какой одежде надо приходить.
0: Угу.
2: И подбираю, примерно я должна понимать, какой образ у меня будет, исходя из этих фотографий. Ну, вот прикинь, как я заморочусь. А вот можно, вот люди же просто заходят и такие, ну, я хочу в этот ресторан, и все. Вот и вот заходят.
0: Мне кажется, что рестораны сейчас начали очень сильно оцениваться именно по уровню клиентоориентированности. Вот. Как одеваются официанты, как там менеджеры, да,
2: какие
0: ходят.
2: Какие лица у хостес, если они недовольны?
0: Ну, маловероятно, что на это кто-то обращает внимание. Я тебе так скажу. Мне казалось всегда, что ресторан нужно выбирать из еды. Вот если она вкусная, то туда можно сходить. А если я зайду просто, чтобы попробовать, как там шутили вот эти квартет и крутон. Да кому я потом пойду расскажу во дворе, что я крутонов поел сегодня? Мне скажут, ты что, Саш?
2: Тем более, когда у тебя стандартный набор, да, и ты знаешь, какую ты еду любишь,
0: да.
2: И ты, например, возьмешь точно
0: бургеры,
2: мясо, цезарь,
0: картошечка.
2: И все.
0: Картошечка.

0: что не пойдем такими темпами.
1: Не, мне кажется, что надо. Просто, знаешь, есть места, которые действительно славятся своей едой, почему бы туда не сходить. Но вот так вот, чтобы идти в дорогой ресторан ради дорогого ресторана, мне кажется, это
0: нет такая смысла, затея. Да, я тоже так считаю. Поддаваться.
1: Мы как-то с подругой пошли в ресторан, пришли туда, посмотрели на это все, и я помню, она говорит, а пойдем в Хинкальную. И мы пошли в Хинкальную, и так классно поели.
0: О, это вот. Душевно называется, это уже по душе.
1: Да.
0: А вот то, куда ты идешь и знаешь, что тебе уже заведомо не понравится, вот у меня такое бывает, да, я такая смотрю, думаю, о, все, я туда приду, я так посижу, ну, вкусно, да, но невкусно. Я так как-то пришла в дорогой ресторан и заказала там, не помню, медальон с каким-то соусом. Но я знала, прекрасно знала, что мне это не понравится, потому что я не люблю сочетание там вот, соуса сладкого с мясом. Ну, не понимаю я это. Пришла домой, поела шаурмы, нормально.
1: Ну вот я тебе открою секрет. Есть такая шаурмичная, в которой готовят мясо со сладкими соусами. И в контексте шаурмы очень вкусно. Очень вкусно. Ну, в общем, ладно, это все уже детали тонкости. Это я пойду Олю учить уже за эфиром. Друзья, присылайте свои комментарии, естественно, в наш канал Макс по номеру 8-915-300-106-6 и в другие социальные сети по этому же номеру. Или там, ну, в общем, вы знаете. Вот под постами тоже оставляйте. Все буду читать буквально через пару минут.
2: Колонка редактора. В эфире Love Radio.

Wolf и ее Phoenix в эфире Love Radio только что. Ну а мы продолжаем общаться с вами на главную тему. Сегодня мы рассуждаем над вопросом, как перестать бояться ходить в дорогие заведения, рестораны, магазины и все вот это вот. И очень хороший комментарий от Светланы прилетел. Она пишет: «Всем доброго дня. На втором свидании с будущим мужем в ресторане я перевернула на себя тарелку борща». Очень хочется поверить, что не случайно. Или наоборот, случайно. Да, случайно. «Растерялась или нервничала? Нет, — пишет Светлана. — Думаю, пусть сразу понимает, с кем связался». И смеется. Говорит, тогда он и понял, что это точно моя будущая жена. Вот такая вот замечательная история, друзья. Опять-таки, вариант какой здесь наклевывается? Быть собой просто надо. Дорогие места — это, конечно, все такое. Немножко давит, да. Особенно, когда, знаете, официанты ходят с такими...

0: лицами, как будто они, я не знаю, вот вы им на чай оставите, а это для них как семечки. Вот, вот такие лица какие-то. Ты думаешь, ты что, вот это вот 1000 рублей тебе мало, что ли? А как будто бы мало. Вот. И он вечно недоволен, этот официант. Но не везде так, естественно. Это просто мой личный опыт. А вы своим опытом продолжаете делиться, например, в нашем канале «Макс» по номеру телефона 8-915-300-106.6 и в других социальных сетях. Совсем скоро вернусь и продолжу читать ваши послания.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире «Лав Радио». Реклама.
2: Мистер Норрис – азиатское бистро в ТЦ «Меганом». Современная Азия, ароматная лапша, сочные гёдза и легендарная утка по-пекински. Разнообразие блюд, большие порции и яркие напитки. Мистер Норрис в ТЦ «Меганом».
3: Жареные вкусные семечки джин.
4: Знаем, любим и едим.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: свои слезы для других времен. Поет The Weeknd и Ariana Grande. Save Your Tears только что в эфире Love Radio. Где далее?
1: Сегодня в городе.
0: Итак, друзья, официально еще весна, но за окном самое начало лета. Жара, город потянулся на улицу, и вечера теперь, ну, точно не для дивана. Самое время говорить о фестивалях, громких концертах и маркетах под открытым небом. Их действительно много, и вот afisha.ru выбрала три главных этой недели. Так что поехали. В Москве 23 мая пройдет фестиваль «Это база 2026». Днем концерты, вечером мувы, ночью рейв. В программе Яник, Слаут, Размаха и еще пару десятков имен. Плюс скейт-контест, граффити-джем с топовыми художниками и открытие велосезона. Старт в 16.00. Еще раз, 23 мая. Три дня подряд, 22, 23 и 24 мая уже в Санкт-Петербурге пройдут концерты группы «Дайте танк». Коллектив, который умеет быть одновременно ироничным и громким, хиты, новый материал и атмосфера, за которую их и любят. А что у нас дальше? В Казани с 28 по 31 мая пройдет международный фестиваль медиа-искусства «НУР». В эти дни Казань станет одной большой инсталляцией. Десятки объектов по всему городу, маппинг-шоу на Спасской башне Кремля, аудиовизуальные перформансы. А 30 мая отдельная музыкальная программа с «Police in Paris», Иваном Логосом и «Новиков» на крытом корте. Май в этом году не дает расслабиться, и это прекрасно. Пока одни открывают велосезон, другие ныряют в концерты любимых групп и фестивалей. И все это здесь и сейчас. Главное не пропустить. Все даты, площадки и лайнапы на afisha.ru. Выходите из дома. Это жара для вас. Хорошего вам старта летнего сезона. Желаем мы. Категория 16+.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама.
3: Время вкусного сюрприза в ресторане «Василиса». Все шедевры кухни русской, блюда разные, закуски. Всем устроим объедение через наше приложение. Чтобы вкусом наслаждаться, на доставку минус 20. Сэкономишь первый раз, если сделаешь заказ. Новое приложение доставки от ресторана русской кухни «Василиса». На первый заказ скидка 20%.
4: Скидка действует на постоянной основе. Подробности по телефону. Плюс 7-978-559-0588. Категория 16+.
5: В магазинах «Народный амбар». «Эскимо» кафе «Мороженое» 47,90. Кофе растворимый «Жардин Голд» 539,90.
6: Предложение действует с 16 по 31 мая 2026 года. Цена указана в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Народный амбар».
7: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
8: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
10: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Miles Away в эфире Love Radio только что. Где далее? Давайте вернемся к главной теме вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы говорим о том, как побороть страх похода в дорогое место. Ресторан, магазин и все вот это вот. И Елена написала нам: «Здравствуйте, бояться заходить в дорогое место не надо. Продавцы, официанты все понимают. Слава богу, слава богу». Потому что иногда заходишь, там по лицу официанта такое ощущение, что ты, он тебя прочитал, сразу все понял, что у тебя там в кармане 7300 рублей, и этого не хватит даже на первое блюдо в этом ресторане. А чтобы не было неловкой ситуации, пишет Елена, в дорогом ресторане, надо учить ребенка хорошим манерам с детства. А чтобы не было этой ситуации у вас, нужно самим иногда читать книжку по этикету или смотреть обучающее видео. Если не пригодится в дорогом ресторане, пригодится, в принципе, где-нибудь в любом другом месте. Самое главное, не плеваться и не хрюкать за столом, улыбаться, держать осанку. Знаете, такое ощущение, будто я в школу попал для хороших мальчиков. Вот такое ощущение сложилось после прочтения этого комментария. Но в любом случае, Елена, спасибо большое за напутствие, за советы. Друзья мои, этика, этикет — это, в принципе, такие дисциплины, которые, да, вот чтобы жилось хорошо, неплохо было бы изучить. Но я это говорю сам себе, разумеется. Вот. И Елена мне тоже так говорит. А вот по поводу плеваться и хрюкать за столом, я вспоминаю, когда я последний раз это делал, и на ум мне приходит только возраст, ну, лет 4-5 максимум, и то потому, что мы с братом сидели и вместе завтракали, и нам было, ну, что называется, по приколу это делать. А во взрослом возрасте, ну, я не помню, чтобы я пришел такой в ресторан дорогой, сидишь, тебе официант говорит: «А вы что-нибудь выбрали?» А ты ему в ответ: «Хрю-хрю». Ну, забавно. Елена, какие у вас интересные случаи в жизни происходят? Поделитесь, кстати, историей, если она есть. Друзья, я напоминаю, номер телефона 8-915-300-106-6, канал Макс и, собственно, все другие социальные сети. Пишите туда, рассказывайте, как бы вы боролись со страхом ходить в дорогие места. Ну, а мы скоро вернемся.
1: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.

0: Дон Джованни Ричи, Let Me Die, в эфире Love Radio. Только что, где дали еще один комментарий на главную тему вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня мы говорим о том, как побороть страх похода в дорогое место. И вот тут у нас Марина пишет, значит. «Привет! Чтобы не бояться ходить по дорогим заведениям, нужно достаточно зарабатывать». Ха! Вот так вот.
1: Я думаю, мы можем заканчивать.
0: Вот
1: а как
0: все.
1: С этим спорить?
0: Да, это было вечернее шоу, друзья мои. Ну что тут возразишь, как бы? Нет, хорошо, а если у человека много денег, и он боится ходить, тогда что? Вот он начал зарабатывать много, резко, внезапно. А в дорогие места не привык ходить.
1: Так что все еще такое? Бедное мышление, Саша. Одно другое не исключает.
0: Да?
1: Ну потому что по факту так. Богатый тоже плачу.
0: Богатый тоже. Давайте,
1: потому что мышление бедное.
0: Аватарку Марины посмотрим. Может, там она шаверму... Нет! Тут, извините меня, Марин-то в Дубаях. Вот, на фоне,
1: знает, о чем говорит.
0: На фоне чего-то да, такого красивого отдыхает. Ну и ладно, ну и ладно. Вот. Между прочим, шаверма тоже дорогой бывает, я так скажу. Я как-то поел тут за 400 рублей буржуйскую, как я сказал, шаверму.
1: Это буржуйская?
0: Ну, не знаю, мне так показалось. Вот, когда
1: получается,
0: отдыхал.
1: Совет Марины-то надо наматывать на ус.
0: Ну да, да, видимо, все-таки Марина права. А давайте, ну вот есть у кого-то альтернативное мышление, что надо как-то по другому бороться с этим страхом. Вот не нужно.
1: А может быть,
0: этого...
1: от обратного, как говорят эзотерики, надо сначала прийти в такое заведение, а потом деньги посыпятся.
0: 300 рублей в кармане.
1: Я все еще пытаюсь с бедным мышлением разобраться.
0: Приходишь туда и такой: что у вас тут есть? Посмотрел.
1: Чай.
0: Спасибо, мне все не подходит. И ушел просто.
1: А чай, кстати, очень дорогой в таких заведениях.
0: А сколько он там стоит?
1: Не знаю. Какой-нибудь китайский, мне кажется, от 3000 точно.
0: Я только на чайной церемонии пил дорогой чай, но там все, весь акцент на это. Тебе там все красиво объяснят, покажут, сделают. А если я просто прихожу в ресторан, мне там кинули какой-нибудь пакетик заварить, и это 1000 рублей в графинчике стоит,
1: ну, в ресторанах
0: меня.
1: Не дают пакетики, Саш.
0: Серьезно? Нормально ли вот? Я не был там ни разу. Все, друзья, пока я тут совсем не опозорился, давайте уходить на рекламу. Вернемся к вам в следующем часе, сразу после новостей обязательно продолжим.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Жизнь прекрасна. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
17: Жизнь прекрасна.
18: Жизнь прекрасна.
17: В эфире Лав Радио.

0: столице 18.00.
1: В России усилят контроль за внесением наличных. Выгорание смогут распознавать по глазам. Меня зовут Юлия Белякова. Это новость Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Российские банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличными. Каждый такой случай будет анализироваться отдельно. В ЦБ уточнили, что мера поможет предотвратить отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противоправные действия. Нововведения не коснутся тех граждан, по которым у кредитных организаций есть документально подтвержденные данные о финансовом положении, деловой репутации и происхождением денег. Власти призвали ввести в школах уроки по здоровому образу жизни, на которых ученики смогут научиться привычкам в питании. Как пишет газета.ру, школьники с детства привыкают к неправильному пищевому поведению. За последние 10 лет число подростков с избыточным весом увеличилось на треть. Слушатель Лаврадио сможет побывать на концерте Kanye West'а. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Лаврадио». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире и дозванивайся нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Лаврадио в наших соцсетях 18+. Пить больше одной чашки горячих напитков в день опасно. Кофеин способствует выводу жидкости из организма, который в очень теплую погоду и так страдает от обезвоживания. Людям с хроническими заболеваниями специалисты рекомендуют временно полностью отказаться от зеленого чая. Российские ученые разработали устройство, которое может определять выгорание по частоте и амплитуде движений глаз. Прибор фиксирует микротремор в режиме сверхзамедленной съемки с разрешающей способностью 960 кадров в секунду. Таким образом, можно также определить утомляемость, психические расстройства и последствия влияния различных зависимостей. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях мира поговорим ровно через час.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Лаврадио.
0: Да, жизнь действительно прекрасна, особенно после таких новостей, которые только что представила Юлия Белякова. И, собственно, вот об одной из них мне хочется поговорить на старте этого часа. Что там российские ученые разработали устройство, которое может определять выгорание по частоте и амплитуде движений глаз?
1: Да, это будет приборчик, который определит по тому, как часто ты моргаешь и, значит, переносишь взгляд с объекта на объект.
0: Так.
1: Выгорел ты на работе или не выгорел?
0: То есть, если человек часто моргает, он выгорел.
1: Ну нет, там прибор специальный, ты вообще читал?
0: А, прибор определяет. Ты знаешь, я просто тебе так скажу, если человек выгорел, там по глазам и без прибора понятно, что он выгорел. То есть это прям видно. И у меня хочется узнать, а российские ученые...
1: Нужен ли вообще прибор?
0: Да, не хотят сфокусироваться на каких-то других, может быть, вопросах, которые не столь очевидны.
1: Просто тут еще вопрос, а как бы этот прибор мы что, будем покупать каждый, чтобы определять утомляемость, вот эту вот апатию?
0: А мне, знаешь, кажется, вот он будет типа датчика. Его установят в комнате, и он просто, ты заходишь, и он на тебя так фокусируется.
1: Ну хорошо, но это будет медицинское оборудование. Вряд ли это корпорации будут закупать, чтобы смотреть за сотрудниками, которые устали или недостаточно мотивированы.
0: А почему нет? У нас же сейчас вот это вот идет, как сказать, конституция правильной рабочей среды. Ну, такое... Тренд, скажем так, начинается, что даже руководители говорят, да, нам нужны работники, сотрудники, которые работают много, но довольны при этом. И вот вроде бы как делается все для этого. Ладно, так или иначе, это уж я пошутил, что хочу это обсуждать, потому что тема просто смешная, на самом деле, мне показалось. А вернемся к главной теме. Мы сегодня говорим, как побороть страх похода в дорогое место. И ты знаешь, что я подумал? Можно пойти от обратного. Мы же когда приходим куда-то, куда вот нам казалось там дорого, богато, все вот это вот. И вдруг у нас появляются денежки, зарплатка пришла, и мы вот в это место идем. И знаешь, у меня был такой случай, когда я в отеле остался, и там отель хороший. Естественно, у меня не номер люкс, но тем не менее хороший номер. И вот там была с утра возможность выйти на веранду, вот над входом в отель есть такой балкончик. Это все в Петербурге происходило. Я не буду сейчас рекламировать отель, но так или иначе у тебя есть возможность выйти на эту веранду и попить кофе с утра, знаешь, посмотреть на Невский проспект. И я выхожу в халате, тут вот этот вот номерок, или как там вот эта эмблемка.
1: Халат,
0: вот.
1: Ты имеешь в
0: виду? Халат белый, да, эмблема на нем. Вот, я стою, в руках чашечка кофе, такой, жизнь удалась, знаешь. Потому что на самом-то деле ничего не поменялось. Но просто сам факт того, что я воспринимал это место вот так вот, собственно, сыграл вот эту роль, что я вышел такой, аж сам почувствовал себя лучше. То есть, мне кажется...
1: С точки зрения психологической, да, 100%, но ты же туда как-то попал, и ты, получается, переборол первичный страх.
0: Ну, я туда...
1: Может быть, мы должны прийти в ресторан, нам принесут десерт, и мы такие, ой, ну, слава богу, мы можем себе это позволить.
0: Причем сразу. Они такие, блюда эти не потянут, сразу неси десерт. Что у нас там есть? Наполеон полкуска. Ну, вот продаем там.
1: Мороженое, чисто рожок.
0: Без мороженого, да, просто рожок. Такой похрустел, это как крутон примерно, плюс-минус. Так, ну все, друзья, вот мы нашли с Юлей, значит, интересный лайфхак. Можно пойти от обратного, действительно, зайти в это место, ну, накопить на него, естественно, и зайти в это место, посмотреть, а так ли там действительно все, как мы себе представляем. Может быть, это вообще какая-нибудь обычная столовая.
1: Да, может быть, вообще нужно включить в себе ревизора и критика.
0: Да.
1: Значит, посмотреть на меню. Ну, не на цены, только на название.
0: На цены мы заклеиваем, мы их не смотрим.
1: Хотя, извини, там иногда названия такие, что тоже без Гугла не разберешь. Но суть не в этом. Вот мы посмотрим и скажем, ну, извините, это не для веганов, это не для зумеров, где мы раф на кокосовом.
0: Ой.
1: И сказать, что это заведение нам не подходит.
0: Слушай,
1: понимаешь?
0: А я тебе так скажу, они тебе прям так и скажут. Хотите, вот здесь вот столовая есть, они же так унизительно это произнесут.
1: Блин, согласна, да.
0: Да, и ты такой, ну ладно, я пошел в свою любимую столовую. И все. И ты уходишь.
1: Как... А если под иностранца подкосить?
0: Ну, какой я иностранец, посмотри на меня, тут Вася на лице написано.
1: Ну, постараться, там, паричок себе наденем.
0: Усики подклеил, да, такой? Слушай, ну, вообще, хорошая идея, чисто в порядке бреда. Я бы попробовал, потому что это интересно. Я имею в виду, что это как одно из ярких событий моей жизни. Я зашел в дорогой ресторан, прикинувшись иностранцем, а потом вывели человека, который, типа, говорит на моем языке, а я... Ну, ты... Ни слова не понимаю.
1: А ты планируешь на выдуманном языке говорить?
0: Нет, в этом и соль. Я такой, типа, я там, не знаю, ну, африканец. И выходит какой-то африканский повар. И мне такой, нгонго-монго-монго. А я, что? Я ничего не понимаю.
1: Из всех возможных вариантов ты выбрал, конечно, того, на кого больше всего похож.
0: Кстати, да, я что-то забыл, что я не очень-то на африканца тяну. Ну ладно, друзья, мы попробовали, мы хотя бы попытались. Все, мы накидали вам варианты, как можно пойти от обратного. Придумывайте свои, присылайте. У нас есть канал Макс по номеру телефона 8-915-300-106-6 и другие соцсети. Пишите туда, все мониторим, будем читать обязательно.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире «Лав Радио».

0: Биберекс и Faithless New Religion в эфире Love Radio, где далее вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И главная тема, которую мы сегодня обсуждаем, возвращаемся к ней. Как побороть страх похода в дорогое место? И вот, значит, Елена нам написала, что нужно изучать этику, нужно, в общем-то, учиться хорошим манерам, детей своих учить, потому что рано или поздно это обязательно пригодится. Самое главное — не плеваться и не хрюкать за столом. Да, я вот тоже посмеялся.
1: Какие что-то разномасштабные советы.
0: Нет, я просто удивился, а где вот люди такие, да, прикинь, пришли куда-нибудь в ресторан и начали хрюкать. Ну как это? Что значит хрюкать? Типа я ем, и мне так вкусно, что хрю-хрю, да? Как-то вот так.
1: Ну это удовольствие, да.
0: Ну оттуда... Просто и все. И там шеф-повар выбегает, какой хороший клиент. Я из кухни слышу, как он хрюкает.
1: Ну это метафора, мне кажется.
0: Я тоже так думаю.
1: Елена имеет в виду просто поскромнее себя вести, не так эксцентрично выражать свои эмоции.
0: Но тем не менее, вот, значит, Светлана пишет, что она не согласна с Еленой, что чаще в дорогих ресторанах люди, которые... Ох, как далеки от аристократии, а официанты за щедрые чаевые готовы послушать даже ваше хрюканье, пишет Светлана.
1: Вот нам даже нечем крыть, потому что мы никуда не ходим.
0: Ну, наверное, да. Нет, мы ходим, просто это, ну, не те рестораны, о которых мы сегодня говорим. Мы ходим простые. Вот хочу от Юли почитать сообщение, потому что мне очень понравилось. Значит, Юля пишет, предпочитаю кофейни шаурмичные. Такой случай средней проходимости кафе. Подошел официант с вежливой улыбкой, показал себя с лучшей стороны, записал заказ. Ему кто-то позвонил, и он как будто поменял себя... И он сразу поменялся. Разговор был, потому что с матом. Меня это очень удивило, такая перемена в общении с лучшей стороны удивила. Он не робот и имеет на это право. Вот.
1: Меня больше удивило, что в шаурмичной может быть официант.
0: Кстати, да, во многих городах.
1: Серьезно?
0: Да, шаурмичная — это не просто ларек, где вот повар готовит шаверму или шаурму, а прям заведение. И вот мы когда были в Кисловодске, там прям целые пункты стоят, где ты не просто можешь посидеть там.
1: А ты там, ну, вилкой, ножом ешь или нет?
0: Нет, ешь, как обычно, руками, но при этом тебе готовят ее на углях, а это вообще отдельный сорт удовольствия. Поэтому она стоит 400 рублей. Они 280.
1: Да я говорю, мы, короче, просто не доросли еще до ресторанов, маленький, в которые стрёмно ходить.
0: Конечно.
1: Ну, я 1.73 м. Ладно, это очень было тупо. Хорошо.
0: Ну, так или иначе, я согласен, что, возможно, всему свое время, и однажды просто прям захочется пойти в такой ресторан, когда, как написала Марина, денег будет в кармане много, и тогда мы, возможно, начнем от этого получать удовольствие.
1: Может, Марина написать, это обычно в каком возрасте происходит?
0: Марин, напиши, ну, в каком
1: просто,
0: возрасте...
1: На что надеяться вообще?
0: Зарабатывать деньги достаточно для того, чтобы ходить уже по ресторанам. По ресторанам. Здесь песня должна какая-то сейчас заиграть. Но не будет песни, будут ваши комментарии далее, поэтому продолжайте их пересылать. Канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все обязательно почитаем. За лучшие комментарии в этом часе отдадим подарок. Погнали.

0: I can't move on,
1: baby doll. Доминик Файк, только что baby doll в эфире Love Radio. Где далее? Давайте вернемся ненадолго к нашей главной теме. Как побороть страх ходить в дорогие заведения, магазины, рестораны и все вот это вот. И мы тут с Мариной начали переписываться, потому что Марина дала такой совет, чтобы не бояться ходить по дорогим заведениям, нужно достаточно зарабатывать. И мы спросили Марину, а в какой момент вот обычно ты начинаешь достаточно зарабатывать, чтобы ходить по ресторанам? И Марина пишет, нужно удачно выйти замуж. И смеется. А на аватарке я сказал, что это Дубайск. Она говорит, нет, это Египет. И сама Марина также работает в электротехнической компании в Серпухове. Ну, в общем-то, что? Я не знаю. Марин, информации много, а секрет-то твой так и не раскрыт. Ну, ладно, удачно выйти замуж. Это мы поняли. Кстати, друзья, тут вот Юля, моя напарница, меня попросила в таком случае тоже как бы прорекламировать ее еще раз. Девчонка хорошая, как бы, да?

0: тоже замуж хочет. Вот. А на примете никого нет. Достойные мужчины. Вы где все? Давайте-ка пишите тоже вот в наш канал в Максе 8-915-300-106-6. Вот, выдадим Юлю замуж, погуляем на свадьбе, и вот она тоже поедет туда, и потом будет, как Марина, писать, что вы просто не понимаете. Надо наслаждаться, ходить по дорогим заведениям. Вот, а ваши комментарии я обязательно почитаю чуть попозже. Продолжайте их присылать. Тот же канал Макс 8-915-300-106-6 и другие социальные сети. Все читаю, все смотрю.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Стан Медведи и его Broken Heart в эфире Love Radio только что. Ну а далее давайте снова почитаем ваши комментарии. Сегодня мы говорим про страх и как его побороть. А страх такой, вот вы идете в дорогое место, и это либо магазин, либо ресторан. И вообще боитесь вы таких мест или нет? Вот что делать, если страх присутствует? Марина пишет, зачем себя насиловать? Ну вот если тебя пригласили в дорогой ресторан, наверное, за тебя заплатят. Так что не надо стесняться. И смысл ходить в дорогой магазин, когда у тебя нет таких денег? Поглазеть и поутирать слюнки, что называется. Все эти ваши прокачивания себя не всем так-то нужны. Я согласен с Мариной абсолютно, что вот эти вот прокачивания себя, когда, как там говорят коучи, подними свою ценность, зайди в дорогой магазин, постой, как будто у тебя есть все деньги мира, чтобы купить здесь все, что угодно. И тогда ты будешь чувствовать себя лучше. Ну, не знаю, у меня тревожность в такие моменты повышается. Давайте посмотрим, что еще вы написали. Вот очень хороший комментарий от Софы прилетел. Софа пишет, что можно сделать с этим страхом? Взять кредитку, заказывать что хочется, потом закрытыми глазами оплатить и рыдать от одной зарплаты до другой, пытаясь оплатить один ужин. Ну и плюс учить этикет, конечно же, поэтому лучше ходить в кофейне. Ну, в общем, так или иначе, все какие-то методы у нас кардинальные такие. Я вот предложил попроще. Ну, если ты хочешь очень в дорогое место, можно просто накопить денежку, накопить, складывать ее куда-то, не тратить там, да, на все вот эти вот шоколадки, жвачки, все остальное. И тогда накопится рано или поздно, обязательно сходишь, поужинаешь, не знаю, или в отеле дорогом каком-нибудь поживешь ночку одну, как я это сделал в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, вот такие вот советы. А буквально через пару минут я вернусь, почитаю еще какой-нибудь ваш комментарий. И уже через 10 минут мы с Юлей отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Так что имейте в виду, у вас еще есть буквально несколько минуточек, чтобы отметиться. И тогда, кто знает, может быть, именно вы заберете подарок. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Пишите.
1: Слышишь? The time is now. Love and Life.
2: Так звучит твой шанс.
1: Твой шанс выиграть билет на концерт Kanye West'а. Суперпроект Love and Life.
3: С 18 по 21 мая лови специальный сигнал. Дозванивайся в эфир сразу после него и занимай свое место

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.

Авторадио. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна».

0: Брюкс XTN с треком Pay to Exist в эфире Love Radio, где далее давайте почитаем еще какие комментарии прилетели. Тут интересное я увидел. Татьяна пишет нам в Макс, чтобы... тему же надо напомнить. Мы сегодня боремся со страхом похода в дорогие места. Магазины, рестораны, бутики, отели, вот это вот все. И Татьяна пишет, чтобы побороть страх вот этих вот самых походов в дорогие места, нужно найти спонсора, который все оплатит. А далее дописывает. А еще лучше стараться заработать самой и ни в чем себе не отказывать. Ну что ж, такой хороший дельный совет. Ну вот в первом случае этого спонсора еще найти надо, во втором случае много работать надо, но в целом как будто бы достижимо и то, и другое. Елена пишет, ничего не надо делать, просто быть собой. Ты идешь туда тратить деньги, пусть терпят. Ну вообще да, вот если у тебя действительно есть деньги, и ты понимаешь, что ты вот... В целом сумма, конечно, такая, допустим, сложная, но ты готов ее потратить, тогда вообще все равно, что там подумают, что скажут, ты идешь тратить деньги. Тут я абсолютно согласен с Еленой, вот, и, собственно, спорить, конечно же, не приходится. Собственно, все. Как побороть этот самый страх? Мы сегодня накидали несколько вариантов, можно что сделать? Можно накопить, это мое предложение. Ну вот, накопил денег и пошел, куда хотел, чтобы вот этот гештальт закрыть. Я побывал в этом месте, все. Это как в отпуск съездить, мне кажется, тоже можно отложить. Все. Кто-то сказал, что можно выйти... Марина сказала, что можно выйти замуж удачно. Собственно, Татьяна тоже говорит, можно найти спонсора, а можно самой заработать. Вот. И, в общем, разные варианты есть. Какой вам ближе, мы так и не определились. Но вот голосовалочку посмотрим буквально через пару минут. И через эти же самые пару минут мы отдадим подарок за лучший комментарий этого вечера. Поэтому мы с Юлей пошли изучать все ваши послания, выбирать счастливчика. А вам пока музыку поставим и скоро вернемся.
1: Жизнь прекрасна.

0: Я бы тоже замедлил время. Филатов и Кэрос тоже об этом просят. Трек «Мимо меня» в эфире Love Radio. Где далее мы наконец-таки расставим все точки над «и» и выберем счастливчика, которому отдадим классный подарок. Собственно, я его уже выбрал. Тебе остается только порадоваться.
1: Вот обычно классическая ситуация, в которой ты меня вывел, ну, зачем?
0: Из себя. Так, ну что, значит, Светлана нам написала. По поводу главной темы мы сегодня обсуждали, что? Как побороть страх похода в дорогие места? Да. Магазины, отели, рестораны и все вот это вот. И Светлана единственная, кто написала, во-первых, она была первой, во-вторых, она была единственной, кто написала и рассказала свою историю. На втором свидании с будущим мужем в ресторане я перевернула на себя тарелку борща. Растерялась или нервничала? Да нет. Думаю, пусть сразу понимает, с кем связался. Говорит, тогда и понял, что это точно моя. Ну, это же замечательная история.
1: Красиво.
0: Красиво.
1: Да.
0: Мы о любви. Да. Вот, борщ красный, логотип Love Radio красный. Понимаешь, все звезды сошлись. Поэтому вот эти аплодисменты для начала. И, естественно, сам подарок. А мы вручаем Светлане ни много ни мало подарочный бокс от бренда Lemus. Это не просто косметика, это космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях. И охлаждающая маска холода Арктики с мощным противотечным лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Какой вывод ты сегодня сделала из нашего общения?
1: Честно?
0: Да.
1: Меркантильно, что надо деньги зарабатывать.
0: Что да, кстати, Татьяна так и написала. Нужно найти либо...
1: Вот это вот вся красивая романтическая история от Светланы. Спасибо большое. Но первично, чтобы оказаться в этом месте, чтобы борщ мне все-таки принесли, мне надо быть уверенной, что я сама могу его оплатить. Поэтому
0: вот, да, Марина
1: работаем.
0: Написала, что нужно удачно выйти замуж, а Татьяна потом написала, что нужно найти спонсора, который все оплатит. Или... лучше всего стараться заработать самой и ни в чем себе не отказывать. Ну, ты пока вот ко второй категории, получается, принадлежишь.
1: Ну да, не без иронии я слышу эту фразу из твоих уст.
0: Ну, в общем, я сегодня рассказал, что вот, если что, Юля у нас есть прекрасная, можно фотографию на сайте найти. Вот, человечек хочет замуж, почему бы нет? Давай найдем тебе жениха в эфире, почему нет?
1: Давай.
0: Мы раньше так делали.
1: Спецпроект,
0: ну,
1: можно будет сделать потом?
0: Нет, спецпроект, ты уж тоже губу-то закатай, уж слишком
1: спецпроект. Много хочешь, много получишь.
0: Все, я понял, это зумерский уже какой-то язык пошел. Друзья мои, на этом все. Мы с вами пообщались, подарок отдали и, собственно, движемся далее, буквально через пару минут в студии появятся мои сегодняшние гости. Елизавета Коноваленко, Дмитрий Кожома. И если вы не знаете, кто это, то у меня для вас печальные новости, конечно же. Это потому что КВН, друзья мои. Много юмора будет прямо сейчас. Давайте, будьте с нами, ничего не пропускайте.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасна.
2: В эфире Love Radio.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. от 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
19: богатстве? Столько условий.
20: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
21: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
23: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

20 минут. Мэшап Микса Love Power от DJ Light в эфире Лавроди. С порцией главных танцевальных хитов мы стартуем, как всегда, с понедельника по четверг в 20.00 по Москве. Ну и продолжим этот час в компании оригинальных 100% хитов Дима Билана на Асти, Эпилог, Филат Фикерс, Deepest Blue, Give It Away, Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. И не только они будут здесь после короткой паузы.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Спасибо. Драмы в жизни должно быть в меру, собственно, как и веселье. А мы с вами любим, чтобы все было сбалансировано. Поэтому напомню, что завтра красавцы Love Radio будут определять победителя проекта Love and Life, главный приз в котором – билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Ну а сегодня последний день, в котором определится еще один финалист проекта. Не пропустите, если тоже захотите испытать удачу. После короткой паузы здесь NOTR, Talk to You. Оставайтесь с нами, мы продолжаем.

0: Love and Life.
1: И вот на этой эпичной ноте, друзья, я напомню, что сегодня последний день, предфинальный день проекта Love and Life, в котором мы разыгрываем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Шоу состоится уже 30 мая, ну а завтра красавцы Love Radio утром будут определять победителя с помощью рандомайзера. Сейчас у меня на связи Лена. Лена, я тебя поздравляю, ты проходишь финал проекта. Расскажи, как ты, как настроение?
2: Добрый вечер, настроение отличное. Прям после того, как дозвонился, оно, наверное, у меня 100 раз улучшилось.
1: Поднялось. Супер. Это одна из наших задач вообще-то. Мы тоже очень рады. Расскажи, тебе когда-либо удавалось выигрывать какие-то приятные небольшие призы или, может быть, даже путешествия куда-нибудь?
2: Нет.
1: Не, ой, то есть это может быть вполне дебют.
2: Возможно,
1: если
2: да.
1: случится. Слушай, ну здорово, но на самом деле, я тебя уже поздравляю, потому что мы тебе дарим фирменный плед Love Radio и еще раз аплодисменты. Позаботимся об этом заранее, да, чтобы осенью этого делать не пришлось. Ну, а я, в свою очередь, пожелаю тебе удачи завтра в финале проекта. Спасибо тебе и всем, кто принимал участие на протяжении этой недели. Далее у нас виновник торжества в плейлисте Kanye West, Heartless и много других 100% хитов. Оставайтесь с нами и тоже следите за нашим плейлистом.

0: Итак, жарко на улице, а тут еще эти лучезарные Альфа, Ману Чао, Мэми Пьячи только что в эфире Лав Радио. Ну а вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: Текущие 60 минут будем завершать в компании Black Eyed Peas, Шакира, Дэвид Гетта, Don't You Worry, под занавес Чебанов, они, Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Все они будут здесь после короткой паузы, и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

9 вечера в столице. Мона, Лана Дель Рей, Кайка, Сандра Кавадзе, Сергей Лазарев, BTS. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. На старте этого часа Оффенбах, Miles Away, ты слушаешь Love Radio. Меня зовут Максим Абдулин. Большой привет. Love.

0: Привет, это Сергей Лазарев. Ты слушаешь Love Radio.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Саундтрек к аудиокниге «Ониксовый шторм. Воин и дракон Мона». Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и с большим музыкальным разнообразием проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес мод «Намек на нас». Немного раньше Биби Рекс и Faithless «New Religion». И сразу после небольшой паузы «Second Voice» «Let Me Be». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: всех мировых океанов наверняка будет органично танцевать рядом с Индийским океаном. Да, каюсь, это все давно надоевший стереотип, но все-таки более танцующих образов, чем в индийской массовой культуре, мы вроде как больше нигде и не встречали, согласитесь. Танцуй, как будто рядом океан и Мари Краймбрери в эфире Love Radio, и вот кто еще будет здесь в ближайшие минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Гвен Стефани «Cool» будет под занавес этого часа из 2005-го. «Мод», «Намек на нас» и «Gym Class Hero» с Адам Левин «Stereo Hearts». Через мгновение, ну а больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах здесь в эфире «Love Radio».
1: «Love Radio».

22 часа в столице. Голосали Лав-Радио, привет всем, кто остается на одной волне с нами и только что подключился. В первые 20 минут этого часа Тима Белорусских, Тейлор Свифт, Люси Чеботина. На старте Леони Калум Скотт «Stay». У микрофона Максим Абдуллин. Это Лав-Радио.

0: подойти к тебе.
1: Тима Белорусских, «Мокрые кроссы» в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: Движемся дальше, и вот с кем проведем остаток этого часа. В ближайшие 40 минут by India Cho и Mod Shade. Немного раньше Медузы, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. И через 3 минуты Ibn Hollow. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Если кто-то из вас все еще сомневается, счастье есть, о чем нам напоминают наши большие друзья Филатов и Карас, но счастье, конечно, предмет удивительный. Оно одно, а сторон у него такое множество, что приходится то и дело спорить, что такое счастье вообще и почему оно у каждого еще и свое. Скромно предположим к этой минуте, что счастье в том числе, чтобы слушать музыку разнообразную, и в таком духе продолжим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Вот с какой музыкой и будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа. By India, Хчо, Мод, Шаде, Шон Мендес, Камила Кабейо, Сеньорита и Каллиганс Лав Фул из музыкального прошлого появится через мгновение. Ну и, как всегда, еще больше 100% хитов в новом часе.
1: Love Radio.

23.00 на столичных. Пост Малон, Милки, Ольга Бузова, диджей Смэш. И это еще не весь сетап артистов, с которыми проведем первые 20 минут этого часа. На старте Avalon Rockston, Very Go. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего вечера. Love.

0: Circles, Post Malone, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Teddy Swims, Mr. Know It All. Раньше отметится Alex Warren, Fever Dream. Rock 60 and Pay to Exist. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.

Гимн вечного лета и трек «Без времени» — это «More Than You Know» Axwell & Gross, а только что в эфире Love Radio, где, говоря о настроении и моментах, которые создают воспоминания, напомню, что уже завтра определится победитель проекта «Love & Life», который отправится на концерт Kanye West в Стамбуле. Случится это в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». С помощью рандомайзера Ярослав Парамонов и Кирилл Данилов выберут победителя и вручат билет на грядущее шоу. Ну а что касается дел музыкальных в этом часе, Айсгергер и Зиверт, трэп Мафия Хаус, Алекс Уоррен впереди через мгновение.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вильямович.

доктрину не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: меньше минуты.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru.

Москве, час ночи. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.